Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Мое любимое радио — это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: love. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Бим-радио.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные.

будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, а? Давай!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в испанском и португальском языках река звучит как «Рио». Поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с «Рио». Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро, Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: В мире столько всего интересного!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей, готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.

Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами пара в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.

0: величине тропический остров в Таиланде, в Сиамском заливе, хвастается своими ластами. А между прочим, этот остров известен своими белыми пляжами, кокосовыми рощами. Ну и не будем говорить, чем еще, а то мало ли.
1: Бим-радио.

0: О, да!
1: Приходите поскорее, малыши.
2: На 102,8.
1: Ничего такого, то что нас не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос.
0: Малышарики.
2: Нет, ну есть еще у меня вариант. Ладно, я сегодня подготовилась, но он как будто не такой заводной, как первый. Всем доброе утро!
3: Чтоб быстрее нам проснуться, надо просто
2: улыбнуться.
3: Громко крикнуть.
2: В общем, всем доброе утро, меня зовут Ярослава. Сегодня я буду работать вместе с вами. Уже завтра я ухожу в отпуск. Но сначала я подумала, что не у всех же такое радостное утро, как у меня. Но я постараюсь это дело изменить. Может быть, кто-то вставал сегодня очень тяжело. Чего вчера на Черное озеро никто не приехал? Но я вот тоже очень тяжело вставала, между прочим. Приехали бы, выгнали бы меня с этого Черного озера. Где вот вы все были? Да меня зовут Ярослава. С 8 до 12 сегодня буду с вами. Вообще тут Леночка Медовая всегда сидит в это время. Но сегодня у Лены день рождения. Поэтому сегодня мы обязательно ее в прямом эфире поздравим. Я ее предупредила. Но давайте человек хотя бы сначала выспится. Итак, на календаре у нас сегодня 8 августа. Суббота, завтра я ухожу в отпуск. Я вам сегодня напомню. И у нас будет перекличка. Кто уже проснулся? Какой район не спит? Кто работает? Давайте, песенку вы заказываете. Я с удовольствием для вас ее поставлю в прямом эфире. Свое тоже буду ставить. В этом часе просто у нас будет вот это вот проснусь. Я буду вас палкой тыкать. Поэтому можете лежать и притворяться. Буду поднимать вам ваши веки. А вот со следующего часа я задам вам одну крошечную тему. На ней-то я сегодня отправлюсь. +7 9 2 7 2 42 102,8. В общем, пишите, кто проснулся, кто работает. И песенки, пожелания по песенкам тоже обязательно напишите.
4: Реклама на Бим-радио. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. +14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс».
5: Гостью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. +14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс».

0: России живет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
1: Место не стой, танцуй. Можно говорить, не спи, танцуй, если что. Никакая не...

0: Бим Радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, куда вы пишете ваши сообщения. Я зачитаю абсолютно все. Может быть, в два захода, в три захода. Также я сказала, кто там проснулся, кто у нас с самого утра работает. Давайте пожелания по песенкам. Не все у нас есть в базе, к сожалению. Ну, иногда, к счастью, но уже к вашему. Доброе утро, Ярослава. Ходишь? А, где ты ходишь? А, ну, конечно, хожу, у меня же пока еще все есть. Где ходишь? 6 утра тебя жду, Антон, миленький. Давайте работайте, потом вместе... Нет, потом просто отдохнете. Доброе утро, Евгений пишет. Так. Доброе утро, любимка. Антон Пупсик, здравствуйте. Я вам сердечко поставлю, а то не поставишь, потом страшно ходишь по улицам, оборачиваешься. Медовый, с днем рождения. Ну, тут немного не так написано, но Леночка, я думаю, все слышит. Доброе утро. Антон нам написал. Антон, доброе утро, вам тоже хорошего дня. Доброе утро всем. Илья Сергеевич написал. Салют, Ярославушка, как жизнь? Песню «Шамана» я русский врубишь? Знаете, «Шамана» и врубишь, там, не знаю, вылежишь хотя бы, вот туда уже больше как-то вяжется. Ну ладно, поставим. Вот она-то, вот, кстати, следом за моим выходом и будет. За мной под этот «Шаман». Хорошо звучит, да? Доброе утро. СНТ. Руно, правильно? Как правильно? В авиастрой не спит. Давайте, поправьте меня, пожалуйста, Зульфия. Моему мужу Гафарову Рафаилю Васильевичу сегодня 63. Любим очень долгих лет позитива. Будьте таким молодым. Дети Алмаз, Наташа, внук Адель, жена Зульфия, группа Дюна, коммунальная квартира. В общем, сначала у нас будет «Шаман».
2: Я вдыхаю это...
1: А потом нас всех вынесет в коммунальную квартиру. Там и познакомимся.

0: Рим Радио. Первое в Казани.
1: Если нормисы септешляр, хальнитек, як широгем нормбе, аракебар, бар.
2: Арака юг сегодня отсутствует он.

0: утро, Ярослава Горки, 6 часов на линии. Всегда рад слышать твой голос. Сосо Пуляшвили за родителей. Вот вас сегодня мотает, а всех. Доброе утро.
1: Эх, страна моя родная, край загадок и чудес. Где еще такое счастье, где...

В детстве, когда смотрела клип на эту песню, я была, ну, не помню, сколько мне было лет, но помню, что был клип. Я не знала, что такое коммунальная квартира. Я просто видела клип, что там все такие живут дружно, а тут из кастрюльки поел, там по попке хлопнул. Думаю, я тоже так хочу.

0: Бим-радио.
1: Доброе утро. Всем доброе утро. +7 9 8 2 42 102 8. Меня зовут Ярослава. Доброе утро, Ярослава, пишет нам Альбиночка. Хорошего дня, матушка земля. Можно Кощакова тоже с вами. Не спим, едем на работу. Альбиночка совсем недавно познакомилась с вашим соседом из Кощакова Александром. Привет ему от меня большое передавайте. Доброе утро, Ярослава. Авиастрой, поселок Северный, не спит. Можно какую-нибудь про машину или про такси? Про такси, наверное, да, Ириночка? Что-нибудь с вами поищем. Давайте, помогите мне для Ирины поставить песню про такси, только не Боярский, да? И не Билан. И еще... В общем, давайте что-нибудь накидывайте. Поставьте, пожалуйста, эту песню. О, Владимир, так это ж моя песня. Я же вам ее в эфире. Я же на вас... Нет, я вас на нее подсадила. Вот так будет. Не забыть бы мне на самом-то деле. Ну, такая бодренькая. Доброе утро, Ярославушка. У вас крайний день в эфире. Да, я завтра... Спасибо, что спросили, а куда поедете отдыхать? Я тоже завтра загорать. Ну, вы немножко подальше, я все-таки одна с тремя детьми. Я поеду поближе, вы на меня подписаны, поэтому я думаю, что все обязательно увидите. Вам хорошего отдыха. Ярослава, поставь дискотека «Авария». Не буду я ничего ставить. Даже в честь дня рождения Лены, она мне потом понадает. Знаете, что она мне потом понадает? Ничего хорошего. Леночка, с днем рождения, вот пишет нам Илья Сергеевич. Ну нет, на самом деле, ваша песня просто призывает к нехорошим действиям, поэтому мы ее слышать не будем. +7 9 8 2 42 102 8. Да. Да, ваше доброе утро еще обязательно зачитаю. И музыкальные заявочки тоже буду учитывать. Пошла, кстати говоря, исполнять. Всем энергичного сегодня настроения.

0: драки твое греческое настроение.
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
4: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Начало программы в 19.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин», ОКН 117-169-0013-120, Казань, Копылова 2, 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Всем доброе утро, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У вас сообщение, поток сегодня открылся, вот пусть финансовый точно так же открывается, пока меня не будет у каждого из вас. Итак, Лена тащится от Цоя, ну вы сейчас тоже скажете, ставьте его, Антон Пупсик пишет. Привет, Ярослав, всем доброе утро, поставьте что-нибудь из бодрящего русского рока. А что для вас бодрящий русский рок, скажите мне, пожалуйста. Я как человек, который слушал панк-рок и еще зарубежный, не очень понимаю, что именно вот бодрит из русского рока. А Ракай нет, а ты вместе с нами, Ленчик с ДР. Ничего себе у вас отношения с Ленкой. А, с Леной Медовой. У нее сегодня день рождения, если кто-то вдруг пропустил. Что-нибудь из комиссара. Тут старье какое-то, как будто Марат, да? Ну, что-то такое. Прям где-то там в закромах памяти у меня сейчас что-то шевельнулось. Не пойму, что. Так, такси, такси, вези, вези. Тут вы предлагаете песни про такси для Ирины. Я не один с дочкой. Можно песню. Сергей, а что нам надо? Большое спасибо. Арск с вами. Вам хорошего отдыха, еще раз скажу. Так, Шута, наверное, хочет из рока. Хорошо. Я запуталась уже в любом случае. Я вам про погоду хотела рассказать, предупредить, что сегодня ожидается гроза и дождь. Так что имейте зависимые бабки. Танцуем, пока можем. When the bass get...

0: И только отсутствие бензина могло повлиять на их отношения.
1: Ничего личного, детка, это просто бенз подорожал. Зина, дай бензина!

0: Бим Радио.
1: Всем доброе утро, меня зовут Ярослава, +7 9 8 2 42 102 8. Ольга пишет, Ярослава огонь зарядила на весь день. И песню здесь заказывает. Вы знаете, я только, во-первых, начала, а вот о тех, кто заканчивает. Бабуля из Англии в 97 лет пролетела на крыле самолета и установила рекорд. Бетти Бромаш, и так была известна как самая пожилая женщина, пожилая, 97 лет, пожилая. Что тогда говорить о 78-летних людях? Год назад она пережила инсульт, но это не остановило ее. В этот раз она продержалась в воздухе 5 минут и уже планирует повторить. Короче, бабуля все пытается покинуть мир, но у нее не получается. Вот об этом вся история. Кстати говоря, здесь крыша там стоит. Это не я его поставила, он уже был в базе. Придется петь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
2: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Статнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Статнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Статнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООН «Статнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Статнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
12: Если вы, как и Ольга, пошли покорять этот мир сегодня, Оля так
13: от
12: и написала.
13: Отчего так в России березы?
12: Не шумите, в России шумят. Березы шумят.
14: Отчего белоствольные все понимают?
15: У дорог, прислонившись по ветру, стоя.
14: И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?
15: Подрубая

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Бим Радио.
1: Вот вам, пожалуйста, некоторые фактики про березу. В мире существует около 100 видов берез. Белый цвет коры объясняется веществом бетулином, защищающим дерево от паразитов. Обычная береза живет до 120 лет, но редкие виды, например, железная и каменная, доживают до 300-400 лет. Дерево активно пьет воду. Взрослая береза способна испарить до 200 литров влаги за сутки. Так-так-так, встречаются как высокие деревья, так и крошечные кустарники. Корни мощно осушают почву вокруг ствола. Короче, дорогие мужчины, если вдруг вы когда-нибудь решите сравнить женщину с деревом, ну или вдруг случайно где-то проронили, да ты вообще! Говорите, что она береза. Береза ведь еще и сок дает.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: 9.
2: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бим Радио. Колбасимся дальше.
1: Всем доброе утро, меня зовут Ярослава. Второй час мы вместе с вами. Плюс 7-9-2-7-2-40-2-102-8. Это наши мессенджеры. И сегодня вот эта тема, давайте, будет задаваться. До 12 часов будем вместе с вами здесь проводить в студии Бим Радио. Тема такая: на какой песне нужно уходить в отпуск? Вот и все, вот и все, вот и все. Кстати, слово «отпуск» происходит от глагола «отпускать». Раньше это слово использовали только у военных, чиновников и работников. Не знаю, каким образом это слово перешло к матерям, которые уходят в этот самый декретный отпуск. И, кстати, ну почему все думают, что в декретном отпуске женщина отдыхает? У меня вот весь вечный вопрос, почему это называется вообще отпуском? Слово «декретное» ну никак не спасает ситуацию. Женщина, ну скажите им, пожалуйста, ну скажите, кто вы, женщины? Чего мы хотим? Мы хотим в отпуск. В общем, на какой песне нужно уходить в отпуск? Вы пишете песенки, не вот не песни про отпуск, а на какой песне нужно или с какой песней нужно уходить в отпуск. У меня, конечно же, есть свои задумочки на этот счет, потому что именно сегодняшний эфир я отрабатываю и к вам вернусь уже только через неделю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На какой песне нужно уходить в отпуск? Всем доброе утро, хорошее настроение в этом часе. В этом часе еще что-то будем разыгрывать. Сейчас ознакомлюсь.
0: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба.
5: О, футбольный клуб Рубин. ОКН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.
6: Воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.

0: и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. НТ7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
3: На какой песне будем уходить с вами в отпуск? Ну или вы ушли, вы бы посоветовали, на какой песне уйти? Может, как «Дикая», как «Шакира»?

отпуск. Обязательно, обязательно, обязательно. Так, подождите, здесь вот надо на йодель уходить в отпуск. Я сразу такая представила эту картину. Мешочек за шею. А если не умеешь делать йодель? А если не умеешь делать йодель? Это будет как будто ты настолько утомился, что ты в больницу поехал. С другой стороны, может быть, еще и больничный дадут, да, там продлишь. А, в общем, интересный подход, кстати, мне понравился. На йодель можно, в целом можно. Вы здесь еще пишете: районный квартал «Ухожу красиво» обязательно прозвучит в этом часе. Азалия пишет: хорошо вам отдохнуть, спасибо большое. А пока работа. Всемирный день кошек сегодня отмечается. День счастья случается. И так уж как-то так вышло, что сегодня день женского... удовольствие, да, удовольствие женского удовольствия, организма женского. День рождения холодильника сегодня, день физкультурника сегодня отмечается, день похмелья, очень интересно, почему именно сегодня. Всемирный день офтальмологии сегодня отмечается, сегодня, сколько рассказал слово сегодня, кто посчитал сегодня? Так, Всемирный день, Международный день бесконечности, день цукини. Знаете, наверное, день цукини — это что-то про то, что уже пора составлять список того, кому ты отдашь свои вот эти переросточные. Кто себя плохо вел в этом году, не уголек получит от Деда Мороза, а кабачок от человека, которого ты вообще никогда ни в жизни не видел.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это ж польский шиш.
3: Сипелявых шоу, шоу, сипелявых шоу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Как бы поставила Лена Медова, которая сегодня день рождения. Я тоже поставила. Ну, я обычно иду по классике. Итак, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Ох, много сегодня именинников. Было сообщение, тут вот молодой человек поздравлял. Ну, да, Алексей Попов поздравлял свою дочь Таисию с 16-летием. Пару слов ей хотел сказать. Ну, не сказал. В общем, с днем рождения поздравляем доченьку. Обещала поздравить, вот и исполняй свое обещание. Итак, открывай группу ВКонтакте «Бимрадио Казань». Напомню, что у нас есть сообщество «Бимболталка» в Максе. Обязательно вступайте. Утром туда уже свой сонный кружочек записала, отчиталась. Также у нас есть группа ВК, вот соцсеть. Также у нас есть телеги-канал. Также у нас есть в Максе канал. В общем, куда удобно, везде будем рады вас видеть. И вы, кстати, тоже можете там еще участвовать, в конкурсах принимать, выигрывать что-нибудь, подарочки какие-нибудь. Итак, «Бимрадио Казань», группа ВКонтакте. ВКонтакте. Олечка Горбачева сегодня отмечает свой день рождения. Альюшка Данилова, Анастасия Тосина, Эльвира Чемодурова, Женя Ельцов, Арина Мальцева. Так, так. Андрей Корчемин, Светлана Цыганова, Елена Шарипова, Алихан. Ну, чтобы вы понимали, он не в челме стоит, а просто возле синей тачки. Наиля Хурматулина, Евгений Лукин, Эрик Сулейманов, Елена Овчинникова сегодня именинница, Елизавета Мункоева. Вот такие у нас именинники. Также есть среди певцов гитарист группы YouTube. Сегодня отмечает свой день рождения. Вокалист Крид, да, не Егор Крид, а вокалист группы Крид, Скотт Степп отмечает свой день рождения, но он такой же не очень молоденький, в общем-то. И российский певец, создатель группы Кватро Леонид Аврудский. Поэтому мы будем слушать Fall Out Boy вообще. Также сегодня мы поздравляем всем коллективам Бимрадио Леночку Медову. Лене я обязательно позвоню, возможно, в следующем часе или, быть, может быть, уже с 11 до 12 в прямом эфире будем поздравлять. Кстати, ваше поздравление тоже я ей передаю. Пишите, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и хорошая песенка, конечно, спереди. Но мне нравится такое. С днем рождения!

0: Лето на любимой волне.
1: На какой песне нужно уходить в отпуск? Казали, предложила такую. Звери района кварталы. +7 972 42 102 8. Здесь пишет Кипелов. И, кстати, вы мне напомнили, что я вам должна кое-что показать. Все прилично. В этом часе покажу. Те, кто на меня не подписан, они не знают. Поэтому я покажу это еще раз.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
7: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
8: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
6: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
7: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20.00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
9: Подробности на maximilians.ru 18+.
10: Ой, это у меня в глазах двоится.
11: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС.нефть совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
12: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС.нефть.
1: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС.нефть, за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Я посмотрела бы, если бы Люся Чеботина была не столь молода, как бы она правила балом. Что бы она там...
2: Зато себя сделала сама.
1: И в этот момент у нее вылетает вставная челюсть изо рта. Я бы хотела на это посмотреть. Но мне нравится, кстати, Люся Чеботина. Ничего против нее не имею. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Под какую песню нужно уходить в отпуск? И здесь пишет Ярослава. Возьмите меня с собой. Ярослава, тебе нужно уходить под песню «Я свободен, Кипелов». И я тут вспомнила. Вот «Я свободен, Кипелов», да? Хит «Батарейка», Кипелов, казалось бы. В общем, песня та же, поет она же. Музыка одна и та же. «Жуки, батарейка». И посмотрите, сколько песен. Тут еще запрещенки нет. Сколько песен ложится на одну эту самую. И вот если вы играете на гитаре, как-нибудь придете у костра, сядете и будете... Можете одни аккорды выучить и столько песен спеть. Итак, внимание. Ну, казалось бы, да, все нормально. Все начинается, как обычная батарейка. Ну, давайте с нее мы и начнем. Кстати, проект «Выбираю Сочи» совсем скоро. Если вы оставляли заявочку, ждите звонка.

0: Летали.
1: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Итак, давайте о погоде поговорим. На данный момент, по данным Яндекс, погода в Казани 22 градуса. По ощущению теплее плюс 24. К вечеру ожидается плюс 23. Как будто бы дождичек обещают в районе 12 часов, но уже гроза куда-то испарилась. Может быть, еще появится, пока вечером без осадков. Завтра воскресенье 9 августа. Днем плюс 20 градусов. К вечеру плюс 18. Вся гроза переместилась на завтра. Имейте в виду, прям в 6 утра облачно дождь, гроза. В 9 пасмурно-сильный дождь, гроза. Пасмурно-сильный дождь, гроза в 12. К вечеру дождь. А вот к 9 вечера, когда уже спать пора ложиться, дождик вдруг и соизволит закончиться. Давайте в понедельник тоже быстренько заглянем. Понедельник, 10 августа, пока я буду в отпуске. Днем плюс 21 градус, к вечеру 18. Малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
8: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
9: В Сочи.
12: Куда едем?
11: Куда едем?
13: В Сочи.
14: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горы, развлечения? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участников в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи!» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно на вопрос викторины в финале, сможешь выиграть крутые подарки из отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Итак, вы оставляли заявочки, еще можете успеть оставить, есть специальная форма. Я сейчас буду звонить, вот прям по порядочку пойду, кто у нас там по списку идет, а это Мария. Надеюсь, что Мария возьмет трубку. Если нет, там у меня Дмитрий Сергеевич готовится. Чуть тихо как будто, или я глухая? Мария Анатольевна должна трубку взять. Ну, как должна? Ну да, должна, оставляла же заявку. Должна, значит.
15: Абонент не отвечает.
7: Абонент не отвечает. Второй раз звонить не будем. Позвоним Дмитрию Сергеевичу.

0: Алло.
1: Куда едем?
0: В смысле?
1: Куда едем, Дмитрий Сергеевич?
0: А, едем в Сочи.
1: Да, выбирай Сочи, оно того стоит. Дмитрий Сергеевич, доброе утро. Вы глазки-то разлепили. Пойдите умойтесь, пока я вам рассказываю, что нужно будет сделать.
0: Да, да, да, да. Я умылся, я в машину сел.
1: А, ну вы посидите, успокойтесь, все нормально. Я слышу, как у вас аритмия началась. В общем, вы молодец, ответили правильно. Можете сделать приемчик чуть потише. Вы проходите дальше, а дальше у нас вопрос, викторина. Если отвечаете правильно, проходите в финал, полуфинал. Я уже забыла, как это все называется. Вы меня, на самом деле, мой настрой тоже весь боевой сбили. Поэтому будем вместе сидеть в вашей машине. Двигайтесь, Дмитрий Сергеевич. Вы готовы ответить на вопрос?
0: Да, да, конечно.
1: Мне кажется, вы сейчас вообще ни к чему не готовы в этой жизни, но я все-таки задам вам вопрос. Какое знаменитое лакомство из перетертых орехов и меда, которое буквально тает во рту, принято покупать на сочинских эко-ярмарках в Красной Поляне? Козинак, кавказская халва или урбещ?
0: Урбещ.
1: Молодец, умничка, уверена. Вот так вот вы знали или просто, ну, интуиция вам там ваша что-то подсказала?
0: Ну да, да, конечно, знал.
1: Вы большой молодец, вы проходите дальше. Можете приветики быстренько передать?
0: Привет всей Казани, Бим Радио, всем, кто меня слышит. Всем привет, всех люблю, всем настроя бешеного на весь день. Удачного, продуктивного дня всем желаю.
1: Да у всех продуктивно, все уже с 5 утра на линии, а вы, Дмитрий Сергеевич, только в машину садитесь. Ладно, сегодня суббота, можно. Трубочку не гладите, за эфиром расскажу, что будет происходить дальше. А пока информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Вот так вот. Если вы не оставляли заявочку, еще успевайте. Если оставляли, ждите, мы вам будем звонить. Ведущий в прямом эфире Бим Радио. Ваша задача на вопрос, куда едем? Ответить. Урбещ. В Сочи. И мы вам ответим, да, выбирай Сочи, ведь оно того стоит.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124 77 00 77 68 59 0.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
8: На какой песне лучше всего уходить в отпуск? Тема у нас сегодня.
9: Ходим задом наперед.
8: А песня «Лучшая жизнь», да.

0: сказала, летим. Куда летим?
1: Гравитация нашей любви развернет наизнанку полюса.
0: 7-9-8-2-42-102-8. На какой песне лучше всего уходить в отпуск? Или какая песня символизирует? Я такая встала сегодня с рабочего места. Вот я встала и пошла с какой-то песни в сторону дома. Вот что это за песня будет? Ксения нам пишет. Здравствуйте, Ксения. Вы меня все за, я хочу на Бали. Вот это вот как довести все-таки, да? Вот женщина, наверное, более эмоциональная. Я вот решила посмотреть, кто чаще всего ходит в отпуск. Ну и, понятно, там офисные сотрудники, тра-та-та, тра-ля-ля. Педагоги и преподаватели имеют самый длинный ежегодный отпуск. От 42 до 56 дней, которые обычно берут летом. Так, это госслужащие, тра-та-та. В общем, я решила посмотреть, где есть страны, какие страны, в которых люди не уходят в отпуск. Что вы думаете? Соединенные Штаты Америки, там законодательство гарантированного оплачиваемого отпуска вообще не дают. Сейчас бы Задорнов хорошенечко бы по ним прошелся.
2: Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.

0: Лето на любимой волне.
1: Десять часов в Казани.
2: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами пара в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами!

0: Ну, какое доброе утро, действительно, тут люди уже вон обедать пошли некоторые. Всем доброе утро, прекрасного настроения, меня зовут Ярослава, до 12 часов буду с вами здесь, а потом я ухожу куда? Куда? Я вас не слышу, правильно, в отпуск, мне кажется, уже голуби, которые сидят в здании напротив, они уже такие между собой, да вали уже, пожалуйста, куда-нибудь, ну, уже свали. Ну да ладно, так, мы сегодня обсуждаем в эфире песни. При которых нужно уходить в отпуск. Вот я сегодня с одной из них обязательно уйду, прихвачу с собой. Жарко в студии как будто бы стало. Так, в отпуск надо уходить по трек. Я газую, как машина. Кстати, да, это был мой вариант. Я его сегодня ставила. Ну, ничего не мешает мне поставить его в конце следующего часа. Правильно? Правильно. В этом часе мы разыграем билеты на вечеринку. Даже давайте три пригласительных билета на вечеринку. Мы из 90-х. Расколбасы с 90-х. Поэтому, если хотите пойти, обязательно участвуйте. Ярославушка, в отпуск нужно уходить под песню братьев Гаязовых. Я, ты, море. Я, ты, море. Да, тут самый популярный, получается, у них все песни, что ли, подходят. Вот таким голосом, потому что там любого уже отпустят. Ярослава, на песне «Я свободен». Ну, неплохо, оно как будто как-то грустновато. Все-таки это я же такая, ну, надо как будто что-то повеселее. Вот у меня супруга сейчас сдаст экзамен на категорию мотоциклов. Включу ей Шакиру, Лия, удачи. Скажите, по каким улицам Лии будет проезжаться? Имя нравится, а вот сама идея, как будто бы... Просто буду избегать эту улицу города. Спасибо.
1: Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: ТТС. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021 Москва. Улица Тимура-Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
1: Тут мои девчонки такие: Ярослава, поставь нашу песню, мы тут, понимаешь, лежим, кайфуем. Знаете что, вам вон тут Успенская, лежите, кайфуйте, девчонки. Вам от меня.

0: 8 если хотите пойти на расколбас, звоните.
1: Ты, увы, не стал, любовь моя.
0: 2-92-102-8.
1: Скучно мне с тобой и одиноко.
0: Если у вас нет кабриолета, тоже звоните 2-92-102-8.

пишет Ярослава, у нас ни у кого нет кабриолета. Ну ладно. А зато у кого-то скоро будут билеты пригласительные на расколбас.

0: не вернулась. Зачем вам кабриолет?
1: Уеду куда-нибудь, если вспомнишь, меня забудь.
0: Был человек и нет человека.
1: Вернешься, меня здесь нет.
0: Езжайте на такси.
1: Кабриолет.
2: Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
0: Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа, это уже, между прочим, в ближайшую пятницу, официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запрещен. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас» из 90-х. Подробности на maximilians.ru 18+. Итак, у нас есть звоночек, но сначала скажу, все, кто хочет выиграть пригласительный билет, давайте сегодня два разыграем в наших мессенджерах, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Нужно правильно ответить на вопрос, который я задам сегодняшней дозвонившейся девушке. Валентина, здравствуйте, доброе утро.
3: Да, доброе утро, Ярослава.
0: Валентина такая звонит: девушка, я хочу выиграть эти билеты, я хочу. Надо было первый вопрос задать, да, вот выиграли вы бы или нет. Как зовут ведущую Бим-радио, которая сейчас общается с вами в эфире? Ну, я уже представилась, поэтому ладно. Так, итак, что нужно будет сделать? Я вам задаю вопрос, вы на него правильно отвечаете и получаете пригласительный. Кто двое первых ответивших в Макс, точно так же по той же системе All Inclusive. Итак, внимание, вопрос. Секунду, у вас приемчик, Валентина, можно чуть потише сделать. В какую из игр, популярных в 90-е, играли с помощью бочонков и карточек, закрывая номера, которые выпадают? Домино, лото, монополия. Валентиночка? Валентина? Валентина?
3: Лото.
0: Все, вы это гуглили, что ли? Вы куда-то пропали прям так надолго?
3: Зачем? Я вас долго не слышала, потом оказывается...
0: А вот приемничек, потому что приемничек... Ты, может,
3: я уж вообще ушла вроде в другое место.
0: В любом...
3: Связь, видимо, не очень, да, мы за городом находимся, поэтому...
0: В любом случае, вы отвечаете совершенно правильно, это лото. Часто играли в лото?
3: Конечно, в детстве с родителями.
0: Любимая игра была?
3: Да.
0: Действительно,
3: да, а сейчас... играли, да, в детстве.
0: А сейчас не играете?
3: Сейчас тоже играли. В прошлом году как раз ездили на теплоходе, там играли.
0: Там музыка играла? Ну, понятно. Наверное, музыка была хорошая, но на Бим-радио музыка всегда лучше. Трубочку не кладите, Валентина. Кстати, приветы можете передать. Угу. Еще будут приветы, Валентина?
3: Ну, прекрасному. Вот.
0: Ага.
3: Такой хороший денек. Конечно, дождь идет, но... Вдвоем очень нам хорошо. Так что вот так.
0: Это романтика. Я думаю, надо что-нибудь романтичное включить. Спасибо большое. До свидания. Так и не узнает она, как

забрать подарок. Ничего страшного, свяжусь с ней обязательно. Итак, я поздравляю всех, кто победил в Максе. Это Димка. Димка, любимка. Сейчас бы не лето спел, но мы все это осуждаем, да, Димка? И Альбина. Номер телефона у Альбиночки заканчивается на 8085. В общем, я вас поздравляю. Кометов для вас. Пошла романтику Валентине ломать. У самой нет, ей не дам!

0: она все спела уже. Милая моя, она предупредила.
1: А вернешься, меня здесь нет, а я сяду.
0: О, да.
1: Кабриолет.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Ну, нравится мне эта песня. Но прошу простить и понять, и подпевать, кстати.
2: Будь со мной, будь со мной,
3: будь со мной, будь со мной.
1: Вот вроде мне не 17.

0: Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В «Мазапарке» развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
9: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Я еду на колбасу.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
13: С какой песни нужно уходить в отпуск? На какой песне? Или вот вышла из студии, наушники вставила, там вот эта песня. С какой песни? Прям с ноги такая пошла в отпуск. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Иванушки, Тополиный пух, Натали, Ветер с моря дул. Остановите Витю, Витя, надо выйти. Мне кажется, Витя из отпуска на борт возвращается, и ему надо еще раз куда-нибудь в отпуск. Понятно, там ничего приличного. В общем, жду ваше сообщение.

0: Бим-радио.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Всем здравствуйте, меня зовут Ярослава. На какой песне можно и нужно уходить в отпуск? Ваше сообщение принимаю. Лучшая песня для ухода в отпуск у Преснякова про «Уеду на черное-черное море». Ла-ла-ла-ла. Не знаю, уж кто-кто, Пресняков что-то никогда меня не вдохновлял. Если я пойду в отпуск, и там будет стоять Пресняков на входе у моего отпуска, мне кажется, я развернусь, скажу, ребят, я остаюсь на работе, давайте мне вон хотя бы, не знаю, Шнуратов, что ли, ну, понимаете. Так, новость, подождите, у меня есть новость. Не моя личная, это вот. Подкаблучники, лучшие мужья и отцы, считают психологи. Такие мужчины чаще идут на компромиссы, меньше командуют и лучше понимают эмоции других, говорят эксперты. Они очень заботятся о близких и готовы делать все для семьи. Здесь вот один слушатель меня спрашивает. Ярослава, в чем есть сила? Ну, получается, что в подкаблучнике.
2: Водил меня Серега на выставку во.
1: Вот с этой песни я бы, наверное, пошла в отпуск. Ну, одна из. Кто лежит, встаем.
2: Там

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 24 градуса, по ощущениям плюс 25, как будто бы осадки. Что-то там капает, в общем, я вижу. 23 градуса ожидается к вечеру, и вечером после 18.00 малооблачно без осадков. Завтра, воскресенье, 9 августа, днем плюс 20 градусов, к вечеру плюс 18, пасмурно-гроза, гроза-пасмурно. И так до самого вечера. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

Итак, на какой песне нужно, можно уходить в отпуск? Здесь написали «Владивосток 2000». Это моя родина, Владивосток. И написали «Беовульф Годзилла». Вот я их объединила. «Беовульф Владивосток».

0: Бим-радио.
1: Плюс 7-9-8-2-42-8. На какой песне нужно уходить в отпуск? И здесь очень много вы накидали по дороге с облаками в самый раз. По дороге с облаками. Что-то знакомое. Кто поет? Бим, привет. Скажите, пожалуйста, Косте Платонову и Вите Зоркину. Вите, надо выйти, чтобы работали быстрее. Так давайте наорем на них. Давайте. Костя Платонов, Витя Зоркин, ну-ка работайте быстрее, сколько можно, шевелите колготками. Все. Что там, есть результаты? Напишите и поблагодарите меня, я старалась. Ярослава, доброе утро, женщина, я не танцую. Как будто вы мне отказываете сейчас, Артемка. Бессовестный, но записан Артем как совесть. Так, идем дальше. Привет, Ярослав, в отпуск. S of Base, Beautiful Life. Нормально, подходит. Чили, лето. Это вот это вот. Лето, все свои краски. Хоп, ла-ла-ла-ла, хоп. Ну, так себе, я бы не пошла в отпуск под эту песню. Джеймс Браун. I feel good. Можно, да-да-да. Район квартал уже ставили, а Зальчика нам эту песню предлагала. Спасибо огромное, пишите еще обязательно. Кстати, хиты этого лета. Я не знаю, здесь какая-то песня затесала, суперстарческая с того года. Первый, значит, хит этого лета. Ну, это понятно, я экспонат, ты мой фанат. Базовый минимум. Дарите женщинам цветы. Вот это вообще непонятно. Я давно ее не слышала. Альберт Ботаник, кстати, ненавидит эту песню. Может быть, у него выработался иммунитет. Поэтому, когда Альбертик тут будет сидеть, вы прям накидывайте ему джаз, урен. Дарите женщинам цветы. На какой песне лучше всего уходить в отпуск? Тема у нас сегодняшнего эфира. До 12 будем на эту тему рассуждать. А все почему? Потому что уже сегодня мой последний эфир. Через неделю с вами снова услышимся. Пусть ваши уши заживают.

0: Казани.
1: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Напомню, 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Это будет полный расхолбас. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным.
2: Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.
3: Просили, пожалуйста, получайте. Заработали у нас? Нет, я наорала на них. Мне вот прям даже неудобно как-то теперь стало. Результаты-то есть.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.
2: Бим-радио.
3: В отпуске.
4: Нет, уйду как собака, а приду как бегемот.

Всем доброго дня, меня зовут Ярослава, и сегодня мы общаемся на тему, на какой песне, с какой песни нужно уходить в отпуск. Вы тут накидываете, накидываете, кстати говоря, я вижу сообщение. В общем, мне нужны новые хейтеры, потому что старым я начинаю нравиться. Пожалуйста, да. Так, доброе утро, если в отпуск, то однозначно кабриолет от группы «Ленинград». Все, это план! Ну, что-то там такое, да? Вот как не орать, когда такие песни предлагаете? Добрый день, уходить надо под песню «Феникс». «Феникс», нормально, кстати, вариант. Или «Гаязов Бразерс». Отлично. «Бизики». Галич, и да. В общем, очень много вариантов, но я еще хочу кое-что поставить в завершение этого часа. Вот это вот. Оно же тоже прекрасное. И будем двигаться в следующий, где будем звонить Лене Медовой и желать ей хорошего настроения в день рождения.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами пара в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Ну ладно, чтобы вы не думали, что я только эти песни. Кто вам вообще, в принципе, будет вот такое вот ставить?
1: Двигайся на изиках.
0: Да. А? Попросите ведущих, они вам тоже будут ставить. А, еще вот такое вот. Ну, куда без этого, да?
2: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный
0: я. Это я в отпуске.
2: И песенка моя, ня-ня-ня.
0: И, в общем, если где-то...
3: Все поешь.
0: Да, все поешь. Если где-то услышите, это буду я. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Меня зовут Ярослава. Еще часик мы проведем с вами вместе. Далее сюда придет Алина. Итак... На какой песне? С какой песни нужно уходить в отпуск? Вопрос знатокам. Песня «Львенка и черепахи». Здесь, кстати, из мультиков вы очень много предлагаете. У меня есть кое-что для вас, но уже после рекламной информации. «Кипелов, я свободен», вот включает и ухожу в отпуск. Но это как-то грустно, говорю, уходить в отпуск на «Кипелове», как будто бы. Это прям надо довестись. По мне видно, что я довелась? Не, ну, конечно, смотря с какой стороны на меня посмотреть. Так, нужно уходить под песню «Уходи, дверь закрой», меня сейчас другой. Не согласна. Сердечки тоже классные, да. Так, идем дальше. Я уеду в Комарово. Ярослава, привет. У вас песня звучала, кавер Аиши. Можно поставить ее? Вот по названию бы вы определились, и мне было бы немного проще. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На какой песне, с какой песней нужно уходить в отпуск? Напомню, что еще часик, и мой отпуск будет открыт. Мечта группа Дюна. Не знаю такую, я у них только другие знаю. Менее приличные, там про мечту вообще ни слова.
4: Бим-радио.
5: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим Радио. Первое в Казани.
6: Итак, перехнычка у эмпатов. А вы про мультики пишете. Вот Марат написал такую грустную новость, то, что у меня Лия сдала ПДД. Мы рады за Лию. Осторожно, Лия сдала на ПДД, на мотоцикл. Понятно, хорошо, что сезон заканчивается. Слава тебе, Господи. Поздравляем, Марат.

очень занятный.

0: видите собаку?
1: Вернись поскорее.
0: Пятница ушел, уже воскресенье.
1: Мой маленький.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: рождения, с днем рождения! Именно этот человек сегодня должен был быть сегодня в эфире, но отмечает свой день рождения, и мы дозвонились до нее. Это прекрасная ведущая Бимрадио, моя коллега Лена Медова. Лена, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, Ярослава, здравствуйте, мои любимые слушатели.
0: Ну, как оно?
1: Спасибо, кстати, да, спасибо, что подменили в эфире.
0: А, я с удовольствием. Ну, как оно по ту сторону, там на диване-то лежится?
1: Ой, прекрасно, смотрится в окно, там идет дождь, я надеюсь, что все это ненадолго, потому что у меня сегодня большие планы вообще-то. Надеемся, что все как-то распогодится сегодня.
0: У моих красных кет тоже были другие планы, у тряпичных кет, напомню. Лена, я подготовила для вас небольшое поздравление, думаю, что все коллеги наши присоединятся. Я не репетировала, язык заплетается, но прошу присесть, чтобы вам там дурно не стало.
1: Секунду.
0: Да,
1: сижу.
0: Вы лежали, да, сейчас присели?
1: Нет.
0: В общем, небольшое музыкальное поздравление для вас, Лена, в прямом эфире. Все слушатели присоединяются. Сейчас все будет. Загорается кнопка, эфир в тишине, твой чарующий голос звучит в вышине. Ты приносишь тепло в каждый дом, даже если на улице пасмурный дождь за окном. Твое доброе, доброе утро лечит сердца, твое доброе не увидеть конца. С днем рождения, лучик на нашей волне, пусть забывается сказка, как будто во сне. Лена Медова, это клево. Лена Медова, это клево. Лена Медова, это клево. Что клево? Да это же Лена Медова. Лена Медова, это клево.

0: ты только малая часть. Днем рождения, Лучик! На нашей волне пусть сбывается сказка, как будто во сне. Лена Медовая, ты клёва! Лена Медовая, ну и так далее. И так далее. Лена Медовая, ты клёва.
1: Ярослава, супер! Лучшее поздравление! Класс! Спасибо большое, дорогая, спасибо! Так приятно, невероятно приятно! Спасибо!
0: Я записала я видео, я наложу звук и отправлю вам в качестве
1: хорошо,
0: открытки.
1: Хорошо, я буду сегодня просматривать.
0: Ну, ладно.
1: С удовольствием.
0: Леночка, вас
1: спасибо
0: с днем рождения.
1: Большое.
0: Самое главное вам здоровья, благодарю, сил, вдохновения, энергии. Терпения не надо. Вообще в этой жизни ничего терпеть не нужно. Я просто знаю, что вы умеете. Вот. А никто не оценит, Леночка. Будьте здоровы, вам хорошего настроения вечера. И можете тоже пару слов сказать в эфире. Я вот вам подложечку тут выбрала, которая вам нравится.
1: Так, ребята, я хочу сказать большое спасибо. Я просто счастлива, что окружена такими чудесными, такими добрыми, талантливыми людьми, как Ярослава, мои коллеги. Я очень люблю наших слушателей, я счастлива с ними общаться практически в ежедневном формате. Вот сегодня это счастливый день для меня, когда столько теплых слов получаю в свой адрес, и хочу, чтобы все это вам вернулось, конечно же, в сторицу. Всех люблю, обожаю, очень ценю и благодарю от всей души. Спасибо большое. Люблю вас.
0: Спасибо вам, Лена. Какую песню для вас поставить?
1: Поставьте мне, пожалуйста, песню Софи Элис Бэкстер, что-нибудь из нее.
0: Ну, прям по-английски специально, да, как я не люблю. Как еще раз Софи?
1: Софи. S-O-T-H,
0: ага,
1: и с точкой E, Элис,
0: ага,
1: с двумя буквами L, Бэкстор.
0: Да, хорошо, я обязательно поставлю, как только разберусь. Все, спасибо вам большое, Лена, хорошего праздника.
1: Ой, спасибо, спасибо. Ура!
0: С днем рождения,
1: Лена. Классно, я счастлива. С днем рождения меня и всех, кто сегодня празднует.
0: Это самое главное.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока, Лена Медова, напомню. Я думаю, что такое надо повторить в эфире. Кто-нибудь запишите, пожалуйста. И все вместе!
2: Загорается кнопка, эфир в тишине, твой чарующий голос звучит в вышине, ты приносишь тепло в каждый дом.

0: Сказав, уходи.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226 93 45. Крутовская 20.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
3: Лена Медова, это клево. Песня для Лены Медовой, которая сегодня день рождения. Сама именинница пожелала именно эту песню послушать в эфире. С удовольствием.

0: Бим Радио.
1: Всех еще раз приветствую. Полчасика у нас с вами есть на общение. Меня зовут Ярослава, потом я ухожу куда? Правильно, в отпуск. Итак, мы говорим на тему того, с какой песни нужно уходить в отпуск. И здесь вот еще сообщение. Добрый день, Ярослава. Не знаю, слышит или нет. Поздравьте, пожалуйста, Михеева Алексея, моего братишку. С днем рождения. Здоровья и всех ему благ. Вот так вдохновились от дня рождения Лены Медовой, которая сейчас празднует. Кстати, Лена, вам передает всем огромное спасибо за поздравления. Сергей Суворов, Лена, еще Сергей Суворов здесь присоединяется. Очень многие пишут свои добрые, теплые слова. Уже набирается плейлист «Любимые песни Ярославе», «Любим братьев». Ну, есть такой момент. И что-нибудь вам вообще там приглянулось, Олег? Нет, напишите. «Сектор газа, я устал». Что-то я такое не помню. «Утекай». «Мумитроль» еще предлагают с этой песней уходить в отпуск, но скорее утекать тогда в отпуск. Так, еще что у нас, Ярослава? «За рулем кабриолета» однозначно. Отличного отпуска. Спасибо большое, Элита. Ярослава, поздравьте Елену с днем рождения. А песня, с которой нужно уходить в отпуск, это «Лепс. Я уеду жить в Лондон». То есть куда-то надо уехать в песне, я так правильно, да, понимаю? У меня какая-то тут еще статистика была. «Не плачь о нем, не плачь о нем» про слезы. Так вот, слезы же разные бывают. Там смазка глаза, соринка, ветер. Но женщины плачут чаще. До 60 раз в год. Мужчины реже, до 17 раз в год. Что? 60 раз в год плакать? Чё, как мало, что за статистика?
0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 23 градуса, дождь. По ощущению, чуть-чуть теплее, плюс 25, к вечеру ожидается 23 и без осадков примерно с 18.00. Завтра воскресенье, 9 августа, днем плюс 23 градуса, к вечеру 18, гроза и дождь практически весь день. В понедельник, 10 августа, днем плюс 21, к вечеру плюс 15 градусов и без осадков. В общем, завтра переживем, завтра теплее, чем в понедельник, во вторник плюс 23, солнечно, ясно, без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
6: У природы нет плохой погоды.
1: Олег Газманов тоже неплохие варианты, кстати, подкидывает. На какой песне можно уйти в отпуск? А? Кстати, Газманов реально подкидывает.

0: Я, правда, не умею.
1: Я теперь в своем лесу гордо голову несу. Знаю, если заплутаю, сам тогда...
0: Погнали, влево! Прыгнули, погнали! Тут места мало, если что, я на месте прыгаю. Теперь направо! У меня руки трясутся. Ну, потому что жирненькие.

0: Сейчас поставлю песню, чтобы отдышаться.
1: Бим-радио.
0: Делаем глубокий вдох и выдох. Три раза.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: Приходи. Звони 5-174-174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
2: BIM Radio.
3: С какой песней я сегодня пойду в отпуск? С какой песни вообще можно уходить в отпуск? +7 9 8 2 42 102 8. Нагнетает, да? Прям вообще нагнетает.

0: Бим Радио.
1: Совсем немного времени у нас с вами осталось на общение. +7 9 8 2 42 102 8. С какой песни, на какую песню можно уходить в отпуск, на ваш взгляд? Доброго, Ярослава. В офис надо с Ленинградом. Менеджер. Ты работаешь в офисе. А в офис надо. А из офиса? Сколько песен надо уходить в отпуск? Я вот практически определилась с песней, с которой я сегодня пойду в свой отпуск. А что делать людям, у которых нет отпуска или он не скоро? Смотрите, отдохнуть без отпуска помогут микропутешествия на выходных. На выходных тут написано. Понятно, что выходные все равно должны быть. Полный отказ от работы по вечерам, смена привычной обстановки и цифровой детокс. Ну, никаких телефонов. Перезагрузить мозг за пару дней можно с помощью простых доступных правил. Итак, внимание, снимите номер в отеле. Мне кажется, короче, как отдохнуть без отпуска, особенно взрослому мужчине, которому нужно кормить семью.

0: Еще здесь написано, можно посетить загородную тропинку. Я не знаю, что это. Это, видимо, надо очень устать.
1: Бим-радио.

0: Самине папа привет большой передает, слушает. Говорит, Саминочка, привет.
1: Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.
0: Бим-радио. Ну что, сегодня с 9 часов мы выбирали песню, с которой можно уходить в отпуск. Вот оно, время и настало. Через 3 минуты я официально объявляю себя в отпуске на недельку. Потом мы услышимся, не переживайте, я никуда не пропадаю. И вы до сих пор предлагаете, вот Лолита, это мой последний день на Титанике. Это, конечно, да, где вы были раньше? Роскошного отдыха, море впечатлений, океан позитива в отпуске. Будет не хватать меня на следующей неделе. Очень много таких сообщений. Спасибо огромное. Ничего страшного. Больше поскучать, крепче обнимемся. Так, есть еще сообщение. Да-да, все желайте хорошего отпуска. Спасибо огромное. Я тут вот слушатель написал Ярослава. Ну, давайте именно мы немножечко хотя бы. Я сначала отказала, а потом думаю, вот я уйду, потом целую неделю буду плохо отдыхать и спать, потому что меня человек попросил, а я ему отказала. Но нет, кстати, надо уметь говорить.

Так, сразу после моего эфира Алина будет с вами до 3 часов дня, поэтому тоже обязательно общайтесь. +7 972 72 102 8. В общем, песня, с которой сегодня я буду уходить, выбрана. Меня зовут Ярослава. Всем пожелаю классных выходных, продуктивной рабочей недели. Буду очень скучать, люблю вас, целую. Берегите себя, обещайте, что каждый из вас, если жаба какая-то встречается на пути, идите просто в другую сторону. Вот и все, вот и все. И самое главное, не будьте в состоянии эмоциональной колени. Стойте устойчиво. Неважно где, неважно с кем. Все, всем пока, всех целую и люблю. Уже скучаю.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится. Правильно.

0: Реклама на БИМ-радио. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
3: Сыр

0: драки, твое греческое настроение.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
6: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
7: Спасибо.
6: Начало программы в 19.00.
8: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2-0+.
9: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
10: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a...
4: 0. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. УКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.

0: Ну, приходи. Звони 5-174-174.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Звони 5-174-174.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Бим Радио.
1: Всем доброй субботы, с вами Алина Поспелова. И судя по проливному дождю, вчера, видимо, кто-то хорошенько отполировал и намыл свою машину. Иначе я не могу объяснить этого дождика. Но вообще, по погоде хочется сказать, что вот она так и шепчет. Оставь все свои дела, забудь обо всем и просто включи любимый фильм, укутайся в плед, закажи вкусняшек и смотри за этим прекрасным, чудесным проявлением дождя за окном. Ни о чем не думай. И отмени все-все-все, что задумал на сегодня. Ну а впереди у нас соусы пилявых и море-море музыки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собеседование при приеме на работу.
2: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
1: В словах? Ну, я приготовила танец. Шоу
3: Собелявых. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Бим радио.
1: Согласитесь, что в самом факте существования близнецов есть что-то магическое, как будто бы природа создала одного человека, а потом подумала, вот как хорошо у меня получилось, создам-ка я еще одного точно такого же. И вот, казалось бы, близнецы, они, наверное, одинаковые только потому, что живут вместе и, в принципе, похожи, но нет, есть история, когда двух близнецов разделили на возрасте 4-недельном, и встретились они только спустя 39 лет. И знаете что? Вот послушайте, как интересно. У них совпали имена обоих мальчиков, приемные семьи, независимо друг от друга, назвали Джеймсами. Первые жены. Оба женились на женах по имени Линда. Напоминаю, что их разделили в 4-недельном возрасте. Они даже не могли подумать и как-то скооперироваться и договориться, чтобы вот так вот у них было. Вторые жены. После развода оба женились повторно и женились на женщинах по имени Бетти. Дети. У обоих родился сын. Оба мальчика назвали Джеймс Аллен. Вы представляете? Питомцы. В детстве у каждого была собака по кличке Той. Привычки и быт. Оба курили одинаково марку сигарет, пили одно и то же пиво, водили автомобили марки «Шевроле» и любили отдыхать на одном и том же пляже во Флориде. Кстати, курение и алкоголь вредит вашему здоровью. Профессии. Оба работали шерифами и также увлекались столярным делом и черчением. Вы представляете, их разделили, но они абсолютно полностью идентичны. Вот так вот бывает. Близнецы – это не просто два одинаковых человека, это люди, которые связаны друг с другом ментально. Расскажите, есть ли среди наших слушателей Бим-радио близнецы? Очень интересно посмотреть, послушать на вашу историю. Может быть, есть фотографии вашей идентичности. Захотели ли вы быть со своим братом-близнецом абсолютно похожими, одеваетесь одинаково, и все у вас одинаково. Либо вы разделились, и два независимых человека друг от друга. У вас разные привычки, разные судьбы и так далее. Рассказывайте, делитесь своими историями, если вы близнецы.

0: Покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
6: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? БИМ-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
7: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
5: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
6: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: В сети объяснили, почему парням стоит встречаться с девушками или женщинами преклонного возраста, примерно 80+. А аргументы вообще-то железобетонные. Послушайте, собственная недвижимость, умение копить деньги, специальные социальные льготные выплаты и скидки. Считаю, что да, хорошо. Мужчины нужно брать на заметку. Вот женщины постарше, они, как, кстати, они как хорошее вино, согласитесь. А, дорогие девушки, если вдруг на вас обращают внимание только мужчины помладше, не расстраивайтесь. Просто дети всегда видят хороших людей. Расскажите, а у вас какая какая у вас разница с вашим молодым человеком или с вашей женой? Вот, например, у меня с моим молодым человеком разница 4 года. Я его старше, да. Все обычно смотрят на меня и думают, это что такое? А что такого? Хороших щенков нужно брать щенками, да. Вот породистых нужно брать щенками. Поэтому я считаю, что ничего такого страшного. Моя мама была старше моего папы. Почему-то в обществе не порицается, когда мужчина старше женщины, а вот если женщина старше своего спутника, то сразу у всех глаза по 5 копеек. Это что такое? Это ненормально. Это нехорошо. Давайте будем это нормализовывать. Почему нет? Почему нет? Рассказывайте, какая разница у вас с вашим молодым человеком в возрасте? Может, вы старше на много лет? Очень интересно.
0: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Я тут заговорила про разницу в возрасте между мужчиной и женщиной. И вот какие ответы нам тут прилетают. Ленар пишет, что его жена старше его на 10 лет, и они счастливы. Слушайте, как здорово. Альбина пишет: привет, у меня с мужем разница 5 лет. Он старше меня, вместе уже 16 лет. Ой, как здорово, желаю вам еще таких же 16 по 10 тысяч раз лет вместе прожить. Так, Марат пишет, что у него разница с женой 2 года, и жена старше его. Вот как здорово. Так, а Серега пишет, тут вообще такое замысловатое сообщение. У меня есть друг, он живет с девушкой, у него есть дочь, которая старше моего друга. Вы поняли? Вы поняли эту длинную волну? То есть у него есть друг, он живет с девушкой, и у нее есть дочь, которая старше моего друга. Ну, это вообще прям супер. Так, дальше что еще нам тут пишет? Рустем пишет, что... Так, 12 лет, жена старше, живем в браке 25 лет. 25 лет будет в этом году, сколько они вместе уже прожили. Доченька 18 лет, они очень счастливы. В 42 года она подарила ему доченьку. Ей было 42. Да, это очень здорово. Слушайте, какие интересные истории. Вот так вот, когда жена старше, это тоже очень хорошо. Так, и Димка пишет: привет, я старше жены на 10 месяцев, вместе уже 22 года. Мне 41, а ей 40. Ну, разница небольшая. Слушайте, здорово. Сколько лет люди друг с другом вместе идут, порознь. Вот так вот, язык мой, враг мой. Идут вместе, друг с другом за ручку. Так, а Марат пишет, что он у нас работает с 6 до 22.00 и работает и слушает любимое радио. Слушайте, очень здорово. Ну, конечно, нет, по субботам работать не очень здорово. Хотя я тоже здесь сижу, работаю, с вами болтаю. Надеюсь, что эта суббота будет легкой, простой. Если вы на работе, эта работа пролетит быстро и незаметно, и все у вас будет хорошо.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-7768-50. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Мы здесь обсуждали разницу в возрасте у партнеров. И вот Марсель пишет, что его жена Диана младше его на 10 лет, а теща старше его на 10 лет. Вот это да, вам получается с тещей есть о чем поговорить. Разница небольшая. У троих детей разница между собой 10 лет. Дочке 20. Сыну 10, и еще дочка 4 месяца назад родилась. Вот так вот, слушайте, у вас прям по десятилетиям все так здорово разделено. А, кстати, интересный факт. Самка богомола пожирает своего питомца сразу после акта любви. Факт? Ну, факт, конечно. А что, если я вам скажу, друзья, что на самом-то деле самка богомола не всегда ест своих самцов? Это происходит примерно в 30-50 случаев в природе. Каннибализм зависит только от того, насколько голодна самка. Сытые особи почти никогда не трогают партнера, тогда как голодные самки используют своего самца как источник питательных веществ для будущего потомца. А почему происходит вообще каннибализм у богомолов? Когда самка сильно голодная и видит в самце, да, обычу. Самец теряет бдительность или неудачно подбирается для случая подбирать до спаривания. Так, освещение или уровень стресса провоцирует агрессию. Вот, самка уже сыта и поймала достаточно других насекомых, тогда она не съест своего самца. Самец ведет себя осторожно и скрытно. И если самец успевает убежать, то тогда с ним ничего не будет. Поэтому не всегда уж самки богомола такие плохие. Так что не нужно на них наговаривать. На нас, на женщин, не нужно наговаривать. Поэтому, когда кто-то будет вам говорить, вот ты прям как самка богомола, ты, наверное, всех своих ухажеров пожираешь. А говорите ему смело и гордо, нет. Самки богомола не всегда едят самцов. Не нужно меня с этим сравнивать. Так что вот, друзья, такой интересный факт вам в субботу.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Beam Radio.
5: В Казани, суббота, 13.02. И, кстати, сегодня Всемирный день кошек. Поздравьте своих пушистых питомцев с этим замечательным днем. А еще, кстати, после рекламы у нас с вами будет розыгрыш двух проходок на игру на вечеринку «Расколбас» из 90-х от Beam Radio. Поэтому обязательно будьте в эфире. У вас скоро будет возможность выиграть две проходочки, ну, две в разные руки. Поэтому следите за эфиром, и совсем скоро вы сможете выиграть классный приз.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смешбэнд». До встречи на высоте. 12+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Ретро-расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Итак, друзья, сейчас, прямо сейчас мы с вами разыграем две на вечеринку расколбас из 90-х от Бим Радио. Но для начала информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешается чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера харизматичнейший Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а теперь перейдем к самой игре. Задание «Воспоминаем 90-е». Итак, друзья, вопрос. Ваши ответы, пожалуйста, присылайте нам в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8. И у вас будет возможность выиграть две проходки. Ну, то есть одна одному человеку, вторая второму. Итак, вопрос. Готовы? Задаю. В какой игре нужно было закрыть глаза и найти по голосу водящего, который стоял в центре круга и мог двигаться только по команде? Варианты ответов. Первый – жмурки. Второй – казаки-разбойники. И третий – прятки. Пишите ваши ответы. Я выберу рандомно нескольких человек, ну то есть двоих. Итак, вижу ваши ответы, вижу. Ой, как много полетело, и все почти верные. А нет, оказывается, не все верные. Вот так вот, представляете, оказывается, кто-то не знает эту игру. Или, может, просто напутал, сколько лет назад это было. Итак, вижу ваши ответы. Ну и сейчас буду выбирать победителя. Так, все ответили, все, кто хотел. Давайте на всякий случай еще раз назову эту игру. В какой игре нужно было закрыть глаза и найти по голосу водящего, который стоял в центре круга и мог двигаться только по команде? Жмурки, казаки-разбойники или прятки? Итак, у нас есть правильные варианты ответов. Сейчас рандомно выберу, давайте, первого и последнего человека. Итак, первый бот у нас. Итак, я вижу. Ренат, я ставлю вам. Так, сейчас я вам поставлю здесь смайлик, чтобы вы знали, что победили именно вы. И последний правильно ответивший у нас Марат Красавчик. Вот так вот его зовут. Слушайте, Марат, ну вы действительно красавчик, потому что вы угадали. Я отправляю вам смайлик, что вы у нас действительно победили. Победители выбраны, все круто, классно, друзья. Я поздравляю всех, кто победил, а всех, кто, ну, к сожалению, не успел, не расстраивайтесь, потому что таких конкурсов будет еще много. Ну и если вы даже не победили, то обязательно приходите на эту классную вечеринку «Расколбас из 90-х». Будет весело и интересно. Ну а дальше у нас, знаете, такая вот прямо атмосферная музыка, которая полностью описывает состояние, происходящее у нас над головой. Это Иванушки Тучи.
0: Бим Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Шоу Сыпелявых. Шоу Сыпелявых. Шоу Сыпелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Лето на любимой волне.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани. БИМ-радио.
1: Смех без причины – признак дурачины. Эту поговорку мы слышим с детства. Эта поговорка учит нас быть серьезными и сдержанными, но история одного человека доказывает, что эта поговорка, возможно, одна из самых вредных идей, которые только придумало человечество. История этого человека легла в основу популярного метода смехотерапии и доказала мощную связь между психикой и физическим здоровьем. Один человек заболел после какой-то поездки, и у него начали развиваться тяжелые болезни. Знаете, какие сейчас тут очень... болезнь Бехтерева, простыми словами. Тут есть умная, заученная, но есть и легкая. Вот название. Так вот, его суставы разрушались, и тело покрывалось наростами. Он испытывал дикую боль и не мог даже повернуться в постели. Врачи давали ему один шанс из 500 на выживание и считали, что случай абсолютно безнадежный. А этот мужчина, Казинс, решил взять ответственность за свое исцеление. Он ушел из больницы в отель и... Так как официальная медицина ему не помогла. Он отменил часть тяжелых лекарств и заменил их ударной дозой витамина С. Главным его лекарством стал юмор. Он смотрел комедии, старые выпуски шоу «Братьев Маркс» и читал забавные книги. Выяснилось, что 10 минут искреннего смеха обеспечивали ему 2 часа без боли и позволяли уснуть без снотворного. Результат и наследие. Казинс полностью победил болезнь и вернулся к активной жизни, прожив после этого еще 26 лет. Он написал свой первый опыт в знаменитой книге «Анатомия болезни» с точки зрения пациента. Его история дала мощный толчок развитию гелотологии. Науки о влиянии смеха на организм. И знаете, когда он встретился со своим лечащим врачом, который прогнозировал ему один шанс из 500 и говорил, что, возможно, он никогда не будет нормально двигаться и ходить, этот человек пожал ему руку при встрече так сильно, что у этого доктора даже заболела ладонь от силы пожатия его рукопожатия. Так вот, друзья, смех без причины – это не признак дурачины. Смех продлевает жизнь, и не зря ведь так говорят. Правда, смеяться очень полезно. Даже пару минут смеха в день делают вас счастливее. И не только как бы морально, но вам и правда физически на уровне здоровья, молекулярном каком-то там становится лучше. Поэтому сейчас обязательно откройте анекдоты, полистайте какие-нибудь видюшки коротенькие, посмейтесь. Иногда вы не просто скроллите бесполезную ленту, иногда вы, знаете, можете говорить: ну, мам, я не просто смотрю эти все видюшки, я вообще-то повышаю свое здоровье и иммунитет, и тебе тоже советую. И сидите вместе с мамой, смотрите смешные комедии и коротенькие смешные видюшки. Вот, так что сейчас вам советую быстренько посмотреть что-нибудь веселое. Это повысит ваш иммунитет, здоровье и вообще настроение.
0: БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Сотрудника заправки уволили за то, что он мыл уличных собак во время перерыва. История произошла в Мексике. Работник заправки лишился работы из-за своей доброты, но во время перерывов он мыл бездомных собак, которые прибегали к АЗС. После того, как история разошлась по интернету, местные жители устроили заправке жесткий бойкот. Финансовые потери оказались настолько серьезными, что владелец был вынужден продать бизнес. Новые хозяева АЗС первым делом решили исправить несправедливость и вернуть добросердечного сотрудника на работу. Но было уже поздно. Мужчина успел устроиться в другое место, надеясь, что на новой работе ему разрешат мыть песиков. Справедливость всегда восторжествует. И вот так вот владельцу, который не разрешил мыть собачек, так и надо. Вот так вот. Нужно делать добро, друзья.
0: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Я еду на колбасу.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Что это за...

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Бим-радио.
2: Сегодня я что-то заморочилась с интересными фактами, и вот вам еще один. В начале 20 века в США детей разрешалось отправлять по почте. Родители клеили марки прямо на одежду ребенка и передавали его почтальонам или в почтовые вагоны поезда. Это стоило от 15 до 50 центов. Намного дешевле обычного билета на поезде для взрослого с ребенком. Практика прекратилась в 15 году, когда почтовое ведомство официально запретило пересылку людей. Законность, как это работало? В 1913 году в США запустили службу доставки посылок, но в правилах забыли указать запрет на перевозку людей. Детей оформляли по категории «живые животные», как пчел или цыплят. Вес и лимиты. Ребенок должен был быть меньше нормы почтовой посылки, до 22 килограмм. Сопровождение. Никто не клал детей в коробки. Малышей передавали знакомым почтальонам или работникам почтовых поездов, которые лично вели ребенка за руку или везли до пункта назначения. И вот примеры. В 1913 году родители отправили мальчика в Огайо к бабушке за 15 центов, а в 1914 году 6-летнюю девочку Мэй Перристарф провезли на поезде 117 километров к ее дедушке за 53 цента. Вот так было легко и просто. И, слушайте, ни одного, по-моему, даже какого-то несчастного случая не произошло. Детей перевозили по почте, как посылки, как животных. И эту девочку, кстати, записали в почте, как, по-моему, как курицу или как индюка. И по этой истории даже написали детскую книжку. Вот так. Сейчас тоже было бы очень удобно к бабушке с дедушкой вот так вот Яндекс.Курьером или самокатом отправить к своим родственникам своего ребенка, и пусть он там с ними веселится и тусит. Вот такая вот история.

0: Бим Радио.
1: В Татарстане объявлено штурмовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Ночью и днем 9 августа в Казани ожидаются грозы, сильный ветер порывами от 15 до 20 метров в секунду, сильные дожди, ливни и град в отдельных районах. Так что будьте готовы, будьте внимательны и обязательно сидите дома в такую погоду. Нечего выходить. Даже в такую погоду даже хозяин собаку на улицу не выгонит.
0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Бим Радио.
1: Не знаю, как у вас, а вот здесь, в этом райончике, проблеснулось солнышко. Надеюсь, что в ваших районах тоже виднеется лучик солнца, и настроение становится все лучше и лучше. А сейчас давайте поговорим с вами о том, откуда взялась фраза «все персонажи вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью». Эта фраза появилась не просто так, а потому что произошел некий инцидент, прецедент. Фраза появилась в 1930-х годах из-за судебного иска. Голливудская студия MGM выпустила фильм «Распутин и императрица», где утверждалось, что княгиню в сюжете соблазнил Григорий Распутин. Реальный князь Феликс Юсупов и его жена, которая как раз-таки была, соблазнена, подали иск о клевете и выиграли дело на очень-очень много миллионов долларов. После чего киностудии решили писать вот этот вот отказ от собственности для защиты от судов. Поэтому теперь вы знаете немножечко больше. Вот откуда у нас взялась эта фраза.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вдруг вспомнил, сколько мне лет, и был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
0: Опа! Опа! Все у Сепелявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио.
1: Наш любимый Моцарт – настоящий король троллинга. Вот такая история с ним произошла где-то в раннем-раннем возрасте. Если вы знаете, то он уже с 7 лет гастролировал по миру. Так вот, однажды он решил, наш Моцарт, подшутить на одной высокомерной оперной певицей Адрианой Феррарезе дель Бене. Эта певица недолюбливала нашего Моцарта, считала его дурачком, маленьким мальчишкой, который ничего в этой жизни не достоин. В общем, вела себя высокомерно и отвратительно. И наш любимый Моцарт решил ее немножечко проучить. Дело в том, что эта певица во время того, как брала высокие ноты, задирала голову высоко вверх, а когда брала низкие ноты, опускала голову сильно низко вниз. И поэтому наш Моцарт написал для нее арию. Так поступают не все. Точнее, так поступают все. Так что из-за частой смены высоких и низких нот она была вынуждена на сцене кивать головой, словно клюющая зерно курица. И на премьере 26 января 1790 года в Венском театре певица невольно рассмешила публику комичными движениями головы. Так что вот, друзья, будьте внимательны, и прежде чем вести себя высокомерно, надменно, над кем-то смеяться, подумайте, потому что человек может вам отомстить, а тем более, если это ваш начальник.
2: Летнее настроение с Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей. Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Кстати, друзья, прерываюсь, небольшую паузу делаю, потому что хочу сказать, что после нескольких песен у нас будет рубрика «Моя любимая песня», поэтому обязательно набирайте наш номер, слушайте внимательно, студийный, 292-102-8, набирайте номер, звоните, совсем скоро у нас будет рубрика «Моя любимая песня», это вы можете заказать все, что захотите.

0: Моя любимая песня.
1: Опа, вот так вот у нас звоночек сорвался. Друзья, может быть, кто-то из вас сейчас, может быть, нам позвонит и закажет песенку прямо сейчас по номеру 292-102-8. Либо пусть наш Виталий перезвонит обязательно. Так, так, где же он? Виталий, вот он, кстати, нам пишет там, Виталий, что у него закончились деньги на телефоне. Слушайте, ну, в таком случае, я считаю, что нужно Виталия пожалеть. Он успел у нас заказать песню, пока мы здесь с ним разговаривали за эфиром. И я считаю, что необходимо наградить нашего Виталия песни, которую он заказал, потому что так с ним судьба несправедливо обошлась. Поэтому давайте, Виталий, это был Виталий. Виталий, напишите быстренько приветы, которые вы хотите передать. Быстренько. Я сейчас включу вашу песню, которую вы заказали. Вот так вот. Виталий Дмитриевич, он оперативно нам сразу же написал в Макс. Всей Казани передает привет. Всем хороших выходных. А песня, которую он заказал, у нас, значит, звучит так. Геопика «Мир». Давайте с вами вместе ее послушаем. Ну, вот такая ситуация получилась, друзья. Денежки кончились, звонок прервался. Ну, человек уже заказал, постарался. Поэтому я считаю, что будет справедливо включить именно его песню.
2: Бим-радио.
3: Мой друг с

0: Бим Радио.
1: Сейчас очень многие девушки, да и даже мужчины, чего греха таить, любят фотографии свои фотошопить. А вы любите фотошопить свои фотографии? Но это, знаете, это не только в нашем 21 веке происходит. Это происходило еще очень-очень давно. До появления компьютеров фотографии изменяли вручную в темных комнатах и за ретушерскими столами. Мастера физически резали пленку, склеивали кадры, закрашивали дефекты кистями, управляли светом при печати с помощью масок. Этот процесс требовал ювелирной точности, терпения и навыков художника. Они делали всякие разные там, знаете, отбелить кожу, убрать немножечко бока, выровнять горб, сузить талию. Это все было не только сейчас, когда все пользуются фейсапом и прочими ретушерскими приблудами, но и раньше, во времена пленок. Так что красивыми люди хотели быть и казаться. Самое главное – казаться. Во все времена, в любые. Вот так вот, представляете, карандаши и краски использовали для того, чтобы вот взять негатив, положить его на специальный столик с подсветкой снизу, и ретушер с лупой в руках убирал морщины и прыщи мягким карандашом или тушью. А еще использовали аэрограф. Использовали для сглаживания кожи и дорисовки теней. Мелкий распылитель краски наносили тончайшим слоем на готовый снимок. Итак, и соскальбливание. Лишние или случайные прохожие убирались соскальбливанием, представляете, и эмульсийным лезвием убирали это все. Вот так вот. Вот даже тогда хотели отфотошопить свои фотографии. Так что не стоит себя корить, если вдруг вы пользуетесь немножечко фейсапом, немножечко уберете себе прыщи, зауживаете талию. Знаете, ничего страшного. Как бы это не потому, что вы такой страшный. Вы просто хотите сделать эту фотографию такой, какая она есть на самом деле в жизни. Вот. Тут Дмитрий, слушатель, пишет, поговорка раньше была: фотошоп спасет мымр. Слушайте, ой, ну здорово, да, я согласна. Но иногда просто фотография получалась не очень хорошо. Вот, например, мы же, когда фотографируем луну или закат, и у нас получается не очень хорошо, мы же не говорим: ой, фу, закат такой некрасивый на фотке получился. Мы говорим: блин, руки у меня из одного места растут, я такой красивый закат сфотографировать не смог. Так что все мы прекрасны, все мы красивы, просто иногда фотография получается не такой, как мы хотели бы. И поэтому нам приходится немножко использовать какие-то штучки извне и немножечко фотошопить.
0: Радио. Первое в Казани.
2: Ветер гонит пыль, подними.

0: Это хорошо. А еще очень хорошо было, когда? Да, тогда, в 90-х. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в разных конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергетику 90-х. Ведущий вечера у нас харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Всем гудбай, как говорит певица Зиверт. Я с вами прощаюсь. Была с вами 3 часа. Здесь Алина Поспелова сидела, а на смену мне сейчас заступает чудесный Сергей Филиппов. Вот, всем спасибо большое за внимание. Давайте, до встречи. Хорошей субботы.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Субботнее шоу здесь с вами. В студии я, Сергей Филиппов. И в ближайшие 4 часа мы будем с вами слушать классную музыку. Конечно же, вернемся назад в прошлое, а также дадим советы в рубрике «Советчики». Ну и все это вместе с конкурсами, призами, подарками. В общем, замечательный субботний и уже совсем не дождливый день. Вот так вот мы с вами и будем проводить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Расскажите, как у вас проходит 8 августа, и чем занимаетесь, ну и вообще, как вы думаете, сегодня стоит ехать на дачу, например, или все-таки опасаетесь грозы? Узнаем все это прямо сейчас.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: ТТС.
3: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 10 минут и 40 секунд. Ну и, как всегда, начинаем с новостей со всего света. И первая новость пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Какой бы важный звонок или важное сообщение мы не получили, если мы находимся за рулем машины, взгляд должен быть направлен на дорогу, а не на телефон. В этом, по крайней мере, уверены полицейские из Дэниленда, Нью-Джерси, США, которые устроили массовый рейд, отлавливая нерадивых автомобилистов со смартфонами. А чтобы замаскироваться, представители власти избрали необычные образы и переоделись придорожными кустами. Улов оказался впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Понимая некоторую комичность своей маскировки, полицейские оказались готовы немного пошутить. Они заявили, что не заметить причудливый полицейский куст на обочине может только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще вокруг ничего не видит. И именно с такими людьми они и борются. Ну, действительно, взяли, переоделись в кусты. Честно говоря, маскировка так себе, если внимательно смотреть. Ну, а те, кто уставился в телефон, собственно, так им и, наверное, надо. Интересно, наши представители ГИБДД будут ли перенимать опыт зарубежных коллег или все останется по старинке?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Едва заслышав эти ноты, понимаем, у кого-то сегодня день рождения, а значит, нужно поздравлять. Поздравлять, собственно говоря, как умеем. И перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бим-радио Казань ВКонтакте, позвольте вам напомнить, что вы можете заказать личное, индивидуальное, частное, приватное поздравление для своего именинника. Сделать это очень просто, позвонив по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням нам в офисы, и наши менеджеры вам все подскажут, обо всем расскажут. Да, это услуга платная, но это того стоит. Представьте себе эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит, что его поздравляют на весь мир. Диджей Бим Радио и, конечно же, от вашего имени. Ну а сейчас давайте, собственно, к поздравлениям и перейдем. Сегодня свой день рождения празднуют Анна Лушкина, Юлия Сергеева, Ксения Голованова, Женя Ильцов, Эльвира Чемодурова, Наталья Миронова, Ильнас Нугуманов, Владимир Корнилов, Артур Валеев и Николай Рачков. Поздравляем, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы вас всегда окружали близкие люди. Ну и, конечно же, в финансовом плане и в плане здоровья у вас тоже было все просто замечательно. С днем рождения вас!

0: 21 часов 23 минуты и 12 секунд. Ну что ж, перемещаемся мы с вами во Вьетнам сейчас. Кван, таксист из Вьетнама, остался в шоке после того, как подвез очередного пассажира, туриста из Индии. Когда поездка завершилась, индиец заявил, что у него нет денег, но он якобы готов предложить таксисту нечто другое. Искренне спасибо. После этого незнакомец посчитал, что полностью расплатился и преспокойно вышел из машины. Ошеломленному Квану только оставалось, что смотреть мужчине вслед. Естественно, индийцы, лишившиеся заработка, подвергся жесткой критике в интернете. В то же время люди критикуют и Квана за его мягкотелость. Мог бы попытаться остановить нечестного пассажира, но на защиту таксиста встали его коллеги, которые заявили, иногда, особенно в конце рабочей смены, водители настолько устают, что подобные инциденты просто выбивают их из колеи, не рождая при этом желания что-то делать и как-то отстаивать свои права. Ну вот у нас есть замечательная поговорка: «Спасибо, на хлеб не намажешь». Ну, еще есть вариант: «Спасибо, не булькает». Но это, собственно, про что-то другое. Даже не знаю, о чем здесь идет речь. В любом случае, мне кажется, что как-то стоит все-таки действительно отставить свои права, а то так каждый будут ехать за спасибо. И куда это нас приведет, непонятно.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Атаки. Твое греческое настроение.
1: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

15 часов 33 минуты 46 секунд. Опять перемещаемся в Соединенные Штаты Америки, где, собственно, странные вещи происходят иногда. Видимо, 32-летняя Надя Роман, приехавшая в ресторан KFC в Лексингтоне, в Кентукки, в США, была уж очень голодной. Сделав заказ, клиентка никак не могла дождаться, пока еда будет готова. Надя сильно злилась на то, что она посчитала нарочитой медлительностью персонала. И в конце концов разгневалась настолько, что достала из багажника своей машины винтовку и принялась угрожать сотрудникам KFC. К счастью, никто не пострадал, а Надю, покинувшую ресторан, позже удалось опознать с помощью записей, сделанных нательными камерами работников заведения. Обычно недовольство долгим ожиданием заказа обернулось для женщины обвинениями в создании угрозы для жизни первой степени. За такое она может сесть в тюрьму на 5 лет. Вот действительно, очень-очень странная история. Если уж ты голодный, не знаю, хочешь кушать, можно же просто пойти в какой-нибудь супермаркет и купить себе еды. Зачем обязательно вот такими вещами заниматься. Ну, там, собственно, возможно, еще и другие какие-то были неизвестные нам резоны. Ну, мы продолжаем. И следующая новость у нас пришла, кстати говоря, тоже из Соединенных Штатов Америки. Герой этой истории больше не доверяет своей жене Лили, которая завела себе нового друга Джея. О наличии Джея 34-летний муж, 9 лет проживший с 31-летней женой, узнал случайно. Но узнал он предостаточно. Супруга то и дело переписывается с приятелем, стараясь скрывать переписку, встречается с ним в парке и обнимается. Когда же наш герой набросился на Лили с упреками, та заявила, что муж нелеп со своими подозрениями, ведь Джей всего лишь хороший друг, и дальше объятий дело у них не зашло. Кроме того, якобы именно муж виноват в том, что его никогда нет рядом с женой, а ей приходится искать эмоциональную поддержку на стороне. Комментаторы в интернете почти единодушно поддержали мужа. Это уже не эмоциональная поддержка, а эмоциональная измена. Если Лили этого не понимает, стоит донести до нее эти мысли, заставить над ней задуматься. Плохо то, что женщина сама своими действиями разрушила доверие между супругами и не пытается ее восстановить, а скорее обвиняет во всем мужа. О, действительно, их нравы, да.

0: 15:42:10. Если вы когда-либо задумывались о том, чем занимаются ученые в Австралии, я сейчас вам расскажу. Ученые университета Дикина в Австралии нашли возможное объяснение феномена, почему еда становится вкуснее на следующий день после приготовления. Собственно, об этом говорится в их новом исследовании. В прошлом Рассел Кист, ведущий автор исследования, работал шеф-поваром. Его всегда интересовало, почему люди часто называют вчерашние блюда самыми вкусными. Чтобы разобраться в этом вопросе, Кист и его коллеги сперва провели опрос. Они попросили взрослых австралийцев выбрать 4 блюда из 25 популярных позиций. Людей спрашивали, какие угощения, на их взгляд, станут еще лучше на следующий день. Далее команда провела дегустационный эксперимент при участии 65 добровольцев. Взрослые люди вслепую пробовали лазанью с говядиной, курицу с лично-томатным соусом, яблочный крамбл и так далее. Последняя позиция – это блюдо индийской кухни, которое называется дал, которое готовят из чечевицы, маша, нута, гороха и фасоли. Мы использовали, говорят они, одни и те же рецепты, идентичные партии ингредиентов, одинаковые способы приготовления одного и того же специалиста по исследованиям, контролировали температурные условия в холодильнике и при разогреве использовали рандомизированные трехзначные коды и слепой сенсорный анализ, уточнил Рассел Кист. Если верить результатам эксперимента, респонденты чаще всего угадывали степень свежести дала. Более 80% респондентов отличили только что приготовленное индийское блюдо от вчерашнего. Второе место заняла курица в сливочно-томатном соусе, яблочный крамбл, третье – лазанья. Что любопытно, около 64% добровольцев признались, что курица как раз в этом соусе, приготовленная накануне, была вкуснее свежей. В случае с тремя другими продуктами предпочтения разделились поровну. По мнению исследователей, обычная еда не становится лучше на следующий день. Просто некоторым людям больше нравятся вкусовые свойства блюд, впитавших соусы и специи. Так чаще всего такие гурманы предпочитают вчерашние сложные влажные продукты с соусом, в которых присутствуют жиры, приправы, крахмалы и белки. Ну вот, в общем, действительно занимаются тем, что нужно исследовать. А почему действительно вот еда становится вкуснее на следующий день? Ну, очень просто. Она впитала в себя различные соусы. Вот и все. Собственно говоря, стоило ли проводить и тратить на него время и деньги? Даже не знаю. Но, собственно, австралийские ученые, они же бывшие британские ученые, умеют удивлять.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
4: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Авторадио. Первое в Казани.
1: 15 часов 53 минуты и 54 секунды. И еще одна новость пришла к нам из Миннесоты, что в США. Кайл Джеймс Стефен разложил на лужайке перед своим домом необычную конструкцию. Длинную пластиковую полосу с шурупами. Кое-кто из соседей, жителей Миннесоты, заметил странную ловушку и сообщил о своих наблюдениях в полицию. Оказывается, домовладелец устал, что по его газону то и дело разъезжают детишки на велосипедах. Вот он решил бороться с велосипедными нарушителями таким способом. Представители власти посчитали ловушку достаточно опасной для того, чтобы предъявить Кайлу обвинение. Ему грозит до 180 дней тюрьмы или штраф в размере $1000. И хотя мужчина заявил, что не желал никого ранить, а хотел всего лишь припугнуть, он выглядел до нельзя расстроенным тем, что его капкан ни разу не сработал. Ну, действительно опасная абсолютно вещь, и можно серьезно покалечиться, если вот так вот наехать, например, на такую преграду. Ну, а то, что дети катаются на велосипеде по газону, так что ж, это же, ну, это газон, это трава, травы полным-полно вокруг. Собственно, можно, наверное, заборчик какой-нибудь поставить, если уж так сильно хочется.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Ну и напоследок еще одна новость, которая на этот раз пришла к нам из Уэльса. Алена Гиллеспи приговорили к штрафу за нарушение порядка на территории больницы в Сент-Асафе, это графство Уэльс. Этот 26-летний чудак нарядился смертью, вооружился неким предметом, похожим на длинный клинок, и забрался на крышу медицинского учреждения. Там ли он просто стоял, таращаясь на сотрудников и пациентов? И, естественно, особенно нервничали и пугались пациенты. Мало кому захочется оказаться в клинике и повстречаться там с мрачным жнецом, тем более воплоти. Причина, по которой мужчина решился на необычный маскарад, осталась невыясненной. Но можно предположить, что это была глупая шутка, и многие уверены, что к подобным шуточкам должна быть нулевая терпимость. Пациенты больницы без того морально уязвимы, но и пугать их было жестоко. Действительно, такое увидеть, как говорится, никому не пожелаешь. Ну, понятно, что какой-то пранк, какая-то шутка, но, знаете, шутки они шутками, а все-таки поберечь наших замечательных пациентов тоже стоит.

0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами пара в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

должности президента независимого Казахстана. Летом в Казань прилетает кандидат номер один, действующий президент России Борис Ельцин. Знаменитые кадры, где он с завязанными глазами одним точным ударом раскалывает горшок на праздновании Сабантуя в Арском районе, облетели, собственно говоря, мир. Позднее Александр Киржаков в своих мемуарах раскроет секрет точности Ельцина. Мол, тряпочка-то на глазах президента просвечивала, но доказательства этому утверждению нет и по сей день. По результатам первого тура Ельцин и Зюганов разделяют всего доли процента 0,24. Все решает второй тур. И Зюганов одерживает победу только в Чистополе, остальное Татарстан уверенно выбирает Ельцина. Интересно, что в тех выборах тогда принимал участие первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, однако он не смог набрать и половины процента. Строительство мечети Кул-Шариф, ставшей одним из символов Казани, началось в 1996 году. 5 лет спустя здание было готово. Ну, открыли мечеть в 2005 году, когда Казань отмечала 1000-летний юбилей. Чем запомнился год 96-й вам, расскажите. +7 9 2 7 2 42 2 8. Это наши мессенджеры. Ну, а ваши воспоминания – это самое главное, что у нас есть. Давайте отправимся в путешествие по волнам памяти. 30 лет уже прошло. Кстати, музыка сегодня тоже из 96-го года.

0: Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: радио.
1: Шестнадцать часов 22 минуты и 6 секунд. И сразу же хочу передать привет Айдару на белом Volkswagen Bora с номером 859. Наш бим-агент засек вас. Так что вам большущий привет. Но мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое, в год 1996. Это было 30 лет тому назад. Подумать только, что случилось в вашей жизни в 96-м году. Собственно, чем запомнился он вам? Пишите +7 9 8 2 42 102 8. Вот Рустем написал нам: в 96-м году у нас в семье появилось первое авто ВАЗ-2106. Отец привез из Тольятти с первыми кнопочными автоматическими стеклоподъемниками. 96-й год. Такие тогда существовали, что ли, на 2106. Да ладно, я прям даже не верю. Сложно поверить. Еще одно сообщение есть. Абим, привет. В 96-м году я пошла в первый класс. Помню, меня посадили за парту с мальчиком, который мне совсем не нравился, но потом, спустя уже 10 лет, мы стали встречаться. Это был мой первый муж. Вот такие воспоминания. Действительно, такие воспоминания. Особенно фраза «это был мой первый муж». А второй, видимо, сидел где-то за соседней партой. Ну, не знаю, не знаю. Также давайте посмотрим, что еще происходило в стране и мире в этом 96-м году. Первое упоминание интернета в казанских СМИ. 1996 год. Это статья «Интернет завоевывает Казань» в издании «Время и деньги». Но это не значит, что интернет появился тогда. Это год, когда о нем впервые заговорили публично. Еще в 92-м году первый татарстанский провайдер Комтат начал предоставлять государственным органам услуги обмена электронной почтой по протоколу UUCP. Однако это еще был не веб, поэтому мы называем этот пример первым казанским интернетом. Современный интернет появился в 94-м году на физфаке КГУ. Ну и уже в 95-м году тот же Комтат начинает предоставлять интернет по веб-протоколам обычным пользователям. Смотрите, то есть 30 лет назад фактически мы так тогда как-то с вами без интернета жили. Ну, как-то вроде ничего, нормально все было. Да. Что тогда еще происходило, мы, конечно, с вами обсудим в дальнейшем. Вот, в частности, 30 августа праздновался с размахом. На озере Кабан устроили гонки на моторных лодках и катерах. Круто даже по нынешним временам. Основные концерты и выступления проходили на центральном стадионе. В 96-м году танцевали с зонтиками «Дождик», собственно говоря, был. На стадионе развернулось масштабное театральное представление со сказочными персонажами из известных советских мультфильмов. Артисты прилетели на сцену на вертолете. Вот так вот. Чем запомнился год 96-й вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 8.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
0: В Сочи. Куда едем?
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru/18+. На правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что же, прямо сейчас мы с вами дозвонимся до одного из наших слушателей и надеюсь, что он правильно ответит на вопрос «Куда едем?». Подсказка, правильный ответ – Сочи. Ну, давайте попробуем сейчас мы дозвониться до нашего слушателя Тимура. Так-с, что у нас есть гудочек? Или гудочка нет, или придется звонить нам.
6: Алло.
5: Алло, Тимура, куда едем?
6: В Сочи.
5: В Сочи, все верно, да. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну вот, замечательно, гарантированный подарок от БИМ-радио. Вы уже из Сочи получаете. Но если вы ответите на вопрос викторины нашей правильно, то вы также попадете в финал, который состоится 31 августа. Готовы к вопросу?
6: Конечно, конечно.
5: Давайте попробуем. Итак, в ресторанах Сочи подают уникальную местную рыбку, которую называют королевой Черного моря. Как называется это хрустящее лакомство? А. Килька в томате. Б. Нежнейшая легендарная барабулька, султанка. Или В. Рыба-молот. Как вы думаете? Как...
6: Барабулька.
5: Барабулька, и вы абсолютно правы!
6: Ура!
5: Поздравляю вас! Вы проходите в финал, где можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Ну и, конечно же, можете передать привет в прямом эфире БИМ-радио.
6: Привет всем. У меня у сына вчера был день рождения.
5: Ой, поздравляем,
6: сейчас как раз,
5: поздравляем.
6: Спасибо. Как раз отмечаем, 6 лет исполнилось. Вот, всем гостям, всем родным, близким, всем, короче, сегодня суперский день, отличная погода.
5: Да.
6: Вот, ну и вам, БИМ-радио.
5: Согласен с вами, спасибо вам огромное, все замечательно. Еще раз днем рождения вашего сына. Сколько лет-то исполнилось?
6: 6.
5: Шесть лет. Ну, прям просто, как говорится, одно к другому подошло. Спасибо огромное, участвуйте и, конечно же, выигрывайте призы и подарки от БИМ-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, давайте узнаем, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, слабый дождь будет ночью около 4 часов. Ветер северо-западный 2,9 метра в секунду. Завтра уже 9 августа утром плюс 20 градусов, дождик. Днем плюс 20 градусов, тоже дождик. Вечером плюс 20 градусов также, но уже дождик закончится. Ночью плюс 16 градусов, будет ясно. Ветер с северного переменится на северо-западный, влажность воздуха до 77%, при атмосферном давлении 751 миллиметр ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 16 часов 49 минут и 32 секунды. Мы продолжаем наше путешествие назад в прошлое. В год 1996. Это было уже 30 лет тому назад. Чем запомнился этот год вам? Пишите. +7 9 8 2 42 102 8. Ну, а я, конечно же, прочитаю ваше сообщение. А также напомню, что тогда происходило в стране и в мире в целом. Вот Рустем, который рассказал нам о первом автомобиле 2106 96 года с первыми кнопочными автоматическими стеклоподъемниками, даже прислал фотографию. Я помню, говорит, какая была у нас машина и служила нам около 12 лет. Ну, по-моему, это просто замечательно. А еще одно сообщение. Привет, Бим. Помню 96-й год. Тогда что-то все с выборами носились. Всякие, помню, голосу или проиграешь и танцы Ельцина. Мне было 13 лет. Я в школу ходил. Ну да, действительно, в 13 лет-то, я думаю, совсем о другом размышляешь. Привет, Бим. А я в 96-м году окончил школу, ушел в армию на 2 года. Вернулся как раз в 98-м. А там кризис грянул, и доллар вырос. Веселые были времена, конечно, ни о чем не жалею. Ну а что ж, это все части нашей жизни. Да, ну что ж тогда происходило, давайте посмотрим. Значит, время это было малиновых пиджаков и видеокассет. Продолжаем двигаться под песню «Ясный мой свет», уверенно, по 90-м годам и 96-й год у нас сегодня. Напоминаю, страна в нем выбрала свой путь, а до наступления лучших времен оставалось несколько лет. 96-й год был не менее сложным, нежели предыдущие. Даже лежа в больничной палате после инфаркта, Борис Ельцин решает баллотироваться вновь. Эти выборы, кстати, станут переломными в истории России. Тогда же началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2110, а в Японии в 96-м году начали продавать первые DVD-диски и проигрыватели. До нас они доберутся лет 10 спустя приблизительно. В сентябре 96-го года в Москву пожаловала американская поп-звезда первой величины Майкл Джексон. Был в Москве. Ну а с 24 по 28 января состоялся первый в истории чемпионат мира по сноуборду в австрийском Лиенце. Вот такие вот интересные события происходили тогда. Ну а я вам напомню, что мы с вами находимся в 96-м году. Это было 30 лет тому назад. И давайте вспоминать прошлое вместе. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Расскажите, чем запомнился вам год 96-й.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» с нами.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Семнадцать часов 4 минуты и 8 секунд. Всех приветствую в третьем часть субботнего шоу. И в студии с вами здесь я, Сергей Филиппов. Ну и мы заканчиваем наше путешествие назад в прошлое. Сегодня у нас год 96-й был. Вот сообщение у нас есть от нашей слушательницы. Бим, привет! Мне в 96-м году было всего 10 лет. Мало что помню из того времени. Казань была совершенно другой. Я бы сейчас даже не узнала центр города, если бы переместилась из того времени, из этого времени. Но действительно, Казань поменялось довольно-таки сильно. За 30 лет тем более. Ну, что еще тогда происходило? Давайте сейчас вот затрону ваши нотки ностальгии, скажем так. 26 сентября была создана первая российская поисковая система «Рамблер» в 96 году. 5 июля состоялось клонирование овечки Долли. Помните, я точно обсуждал это. Это прям вот какой-то прорывной абсолютно было. Прорывной новостью для 96 года. Начало музыкального вещание Муз-ТВ 1 мая было также в 96 году. Что у нас еще интересного-то по телевизору так дошло? На ОРТ состоялась премьера бразильского телесериала «Секрет тропиканки». Вот так вот. А в детском блоке программы «Волшебный мир Диснея» на телеканале «Россия» РТР тогда состоялась премьера мультипликационного сериала «Аладдин». Ну, а 8 апреля было начало съемок юмористического журнала видеокомиксов «Каламбур», если тоже помните такой. Вот такие вот интересные воспоминания у нас о годе 96-м сегодня с вами были. Ну, а в следующую субботу, как всегда, будет другой год, и мы вернемся в прошлое еще разочек. Ну, а сейчас давайте продолжать. Рубрика «Советчики» буквально через несколько минут прямо здесь вместе с нами.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ой, это у меня в глазах двоится.
5: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
6: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
13: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

17:11:39. Ну вот хотел перейти сразу к рубрике «Советчики», но сообщение от Земфиры просто прекрасное с воспоминанием о 96-м годе меня вот задело. «О, 96-й год, — пишет Земфира, — я закончила институт. Столько возможностей было впереди. На днях провели встречу по случаю 30-летнего юбилея выпуска 96-го года экономического факультета сельскохозяйственного института. Все были в восторге. Все такие же, как и 30 лет назад. Всех люблю и обожаю». Ну вот действительно, такие классные воспоминания. 96-й год, 30 лет уже прошло. Да, а все мы такие же. Да. Ну что ж, а теперь давайте мы перейдем к нашей рубрике «Советчики», той самой рубрике, в которой я прошу вас дать какой-нибудь совет, что делать в сложной жизненной ситуации. Вот давайте перейдем мы к первой из них на сегодня. Итак, муж получил большое наследство. Он хочет потратить значительную часть на покупку новой техники для дома, обновление интерьера и поездку всей семьей на дорогой зарубежный курорт. Жена настаивает на том, чтобы положить деньги на депозит или сберегательный счет под хороший процент, создав подушку безопасности на случай потери работы или болезни. Муж отмахивается, считает, что жить нужно сейчас, и к тому же наследство досталось ему, поэтому он имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. Назревает серьезный семейный конфликт. Но действительно, вот получает человек наследство, да, собственно, и говорит, наконец-то можно пожить чуть-чуть вот для себя, обновить там интерьер, ремонт, может быть, сделать дома, какую-то вот нужную технику докупить, а то что-то старое стоит уже практически не работает, собственно говоря. Да и на курорт съездить тоже охота, отдохнуть немножко. А жена говорит, нет, нужно все класть сразу же на сбер, знаете как, на сберкнижку, вот туда вот на сберкнижку, потому что мало ли что там в будущем будет. Вот действительно, на сегодня. Итак, муж получил большое наследство. Он хочет потратить значительную часть на покупку новой техники для дома, обновление интерьера и поездку всей семьей на дорогой зарубежный курорт. Жена настаивает на том, чтобы положить деньги на депозит или сберегательный счет под хороший процент, создав подушку безопасности на случай потери работы или болезни. Муж отмахивается, считает, что жить нужно сейчас, и к тому же наследство досталось ему, поэтому он имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. Назревает серьезный семейный конфликт. Но действительно, вот получает человек наследство, да, собственно, и говорит, наконец-то можно пожить чуть-чуть вот для себя, обновить там интерьер, ремонт, может быть, сделать дома, какую-то вот нужную технику докупить. Купить, а то что-то старое стоит уже практически не работает, собственно говоря. Да и на курорт съездить тоже охота, отдохнуть немножко. А жена говорит, нет, нужно все класть сразу же на сбер, знаете как, на сберкнижку, вот туда вот на сберкнижку, потому что мало ли что там в будущем будет. Вот действительно, стоит ли

Обновить там интерьер, ремонт, может быть, сделать дома, какую-то вот нужную технику докупить, а то что-то старое стоит уже, практически не работает, собственно говоря. Да и на курорт съездить тоже охота, отдохнуть немножко. А жена говорит, нет, нужно все класть сразу же на Сбер, знаете как, на Сберкнижку, вот туда вот на Сберкнижку, потому что мало ли что там в будущем будет. Вот действительно, стоит ли все время откладывать на черный день, или лучше пожить действительно эту жизнь, потому что она у нас одна. Что вы посоветуете? +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну, а вы наши единственные неповторимые советчики. Давайте узнаем, что вы думаете вот делать в такой ситуации.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ой, как 96-й год, ты действительно запомнился многим. И вот Альбин написал: в 96-м году мне было 8 лет, и у меня у брата родился сын, мой племянник. 20 августа ему будет 30 лет. Но так, действительно, 30 лет прошло, значит, 30 лет и будет. Но мы возвращаемся к нашей рубрике «Советчики». Давайте посмотрим, вспомним, что ситуация такая-то, которую мы пытаемся с вами решить. Муж получил большое наследство. Он хочет потратить значительную часть на покупку новой техники для дома, обновление интерьера и поездки всей семьей в дорогой зарубежный отпуск. Жена настаивает на том, чтобы положить деньги на депозит или сберегать на счет под хороший процент, создав подушку безопасности на случай потери работы или болезни. Муж отмахивается и считает, что жить нужно сейчас, и к тому же наследство досталось ему, поэтому он имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. Назревает серьезный финансовый конфликт. Вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Давайте узнаем. Привет, Бим. Так можно же часть денег действительно отложить, а часть потратить на нужные вещи. И правильно жена говорит, жизнь как зебра, полосами, никогда не знаешь, что и когда может понадобиться. Ну, то есть, поддерживаете, собственно говоря, супругу вы в этой ситуации, все-таки какую-то подушечку безопасности надо бы иметь. А вот тут вот такой случай подвернулся, действительно, наследство досталось неизвестно откуда. Наверное, какого-нибудь троюродного дядюшки из солнечной Бразилии. Еще одно сообщение. Бим, привет, я считаю, что раз деньги его, то ему решать, что и куда потратить. К тому же, пользоваться тем же ремонтом и техника, ехать в отпуск будет не один муж. А вот правда. Ну, слушайте, он же не говорит, что я сейчас пойду и все деньги куда-нибудь вот там вот спущу. Он говорит, нет, я вот для дома, для семьи все делаю, для вас же, опять же. Так что здесь, мне кажется, я встану на его сторону. А что нам говорит искусственный интеллект? Давайте-ка у него тоже поинтересуемся и узнаем. Это неправильный вариант решения. Мужу потратить деньги, не слушая жену, считает своим правом. Это разрушит доверие и может привести к финансовым проблемам в будущем. Жене настоять на своем, используя эмоциональное давление. Ты не думаешь о нашем будущем. Муж будет чувствовать себя ущемленным и может пойти на скрытые траты. Разделить деньги и сделать так, как хочет каждый. Часть потратить, часть отложить без обсуждения. Это не решит конфликт ценностей. Правильный вариант решения. Сесть и вместе обсудить семейный бюджет на ближайшие 5 лет. Посчитать, сколько нужно на обязательные расходы, сколько можно отложить, сколько потратить на удовольствие. Разделить сумму на 3 части. 50% на депозит, 30% на текущие крупные покупки, техника, ремонт, 20% на отдых. Это учтет и желание мужа, и тревоги жены. Договориться, что если муж хочет большую часть потратить, он должен показать, как эти траты повлияют на другие статьи бюджета, например, сокращение других расходов. Признать, что деньги общие, даже если один получил наследство. Решения должны быть совместными. Я не согласен с искусственным интеллектом в этой формулировочке. Мне кажется, что деньги не общие, абсолютно не общие. Это все-таки вот его личное. Да. Ну, а мы с вами все-таки решили, как действовать в этой ситуации. Давайте посмотрим, что готовит нам следующее. Итак, пара отдыхает за границей. Жена любит пробовать местную кухню и исследовать новые места. В первый же день она получает сильное пищевое отравление. Ее забирают в больницу, и она проводит там большую часть отпуска. Муж обвиняет ее в том, что она безответственна и не подумала о них. Ведь если бы она ела привычную еду, этого бы не случилось. Жена оправдывается, что это была случайность, и она не хочет отказываться от своей привычки пробовать новое. Отпуск испорчен, напряжение растет. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Ну, собственно, действительно, любит человек пробовать новое. Приехала за границу и сразу пошла на какой-нибудь местный, например, рынок или в какой-то ресторан. А вот так вот получилось, что взяла и отравилась. И отпуск испорчен. И, собственно, в больницу попала. А муж еще обвиняет, говорит, это все ты совершенно безответственная и не думаешь о нас, думаешь только о себе. Вот что делать в этой ситуации? Стоит ли бросать эту привычку пробовать новое? Или это значимая часть нашей жизни? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики. Кроме вас никого у нас нету.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
7: Спасибо.
6: Начало программы в 19.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин», ОКН 117-169-00-13-120, Казань, КПЛО 2, 0+.
8: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-85-0. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
9: Я ротелет!

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Соцсети могут привлечь. Абим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Семнадцать часов 30 минут и 22 секунды. Рубрика «Советчики» продолжается, и мы пытаемся с вами узнать, что же делать, если вдруг наступит какая-то сложная ситуация в жизни. Вот такой у нас конфликт сегодня. Семейная пара отдыхает за границей. Жена любит пробовать местную кухню и исследовать новые места. В первый же день она получает сильное пищевое отравление, ее забирают в больницу, и она проводит там большую часть отпуска. Муж обвиняет ее в том, что она безответственна и не подумала о них, ведь если бы она ела привычную еду, это бы не случилось. Жена оправдывается, что это была случайность, и она не хочет отказываться от своей привычки пробовать новое. Отпуск испорчен, а напряжение растет. Ну вот, собственно, что делать, что вы нам подскажете? Есть такое у нас сообщение. Бим, привет! Тут уже ничего не сделаешь. Но обвинять жену в безответственном отношении тоже неправильно. Она же не планировала отравление. Но в будущем лучше обезопасить себя и покупать еду в проверенных местах, а не где попало. А я, собственно говоря, согласен с Марселем в этом ключе. Ну, собственно, все-таки береженого Бог бережет. И здесь нужно выбирать, наверное, более какие-то цивильные, я бы сказал, места. И, потому что мало ли что действительно может продаваться, особенно где-нибудь в азиатских странах, если вот, а может быть, даже в Индии, там, если кто что на рынке решит купить. Мало ли что. Ну, и искусственный интеллект предлагает нам следующие варианты. Неправильные варианты решения. Мужу продолжать обвинять жену во время болезни, читая нотации. Это только усугубит ее состояние и испортит остаток поездки. Жене заявить, что он не имеет права ее критиковать и закрыться в обиде. Конфликт прирастет в долгую ссору. Принять решение больше никогда не путешествовать вместе. Это радикальный шаг, который лишит их совместных впечатлений. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Мужу признать, что он встревожен и злится из-за испорченного отпуска, но его гнев направлен не на жену, а на ситуацию, и извиниться за резкость. Жене спокойно объяснить, что она не могла предвидеть отравление, это не было ее целью. Попросить поддержки, а не осуждения. Обсудить, как сделать следующий отпуск безопаснее. Выбирать проверенные заведения, избегать сырых продуктов, иметь при себе аптечку. Угу. Вместе поискать положительные моменты. Например, местная больница оказалась хорошей, и она смогла получить квалифицированную помощь, сместить фокус на то, что здоровье восстановлено. Вот такие вот варианты предлагает искусственный интеллект, а я, собственно говоря, согласен абсолютно. Здесь самое главное избежать затяжного конфликта, потому что, наверное, не первый раз он так себя ведет, обвиняя человека в том, что он совершенно не планировал сделать, как бы, да, и к тому же человек, который в данном случае находится не в самом хорошем состоянии в плане физического здоровья. Ну, а мы продолжим с третьей ситуации прямо сейчас. Она у нас связана уже не с семейной парой, но будущей семьей. Парень встречается с девушкой несколько лет, и они планировали свадьбу. Внезапно он теряет работу и уже полгода не может найти достойное место, перебиваясь мелкими заработками. Он предлагает вместе переехать в другой крупный город, где больше шансов на хорошую работу по специальности. А девушка не хочет бросать свою стабильную работу и уезжать в неизвестность. Она ставит условия: сначала жениться, а потом уже думать о переезде. Парень считает, что сначала нужно решить финансовый вопрос. Назревает конфликт, который может разрушить отношения. Как вы думаете, что вот здесь первостепенно? Все-таки на стороне девушки вы в плане, что нужно сначала жениться, а потом уже, собственно, переезжать уже как семья, если это потребуется, ну или вообще не переезжать. А парень говорит: нет, надо сначала финансовый вопрос решить. А как же мы свадьбу-то организуем, собственно? Как же тетю Глашу из деревни позовем туда, если денег не будет? Вот давайте попробуем разобраться. +7 9 2 7 2 42 2 8 это наши мессенджеры. Ну, а вы, как всегда, наши любимые советчики. Да, и можете нам помочь как-то вот все-таки выбраться из этой ситуации. Что первостепенно? Финансы или замужество?
2: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Давайте узнаем, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Слабый дождь будет ночью около 4 часов. Ветер западный 2,2 метра в секунду при атмосферном давлении 751 миллиметр ртутного столба. Кстати, температура воды 21 градус. А завтра, 9 августа, утром плюс 20 градусов дождик, днем плюс 20, тоже дождик. Вечером плюс 20, ну уже дождик не ожидается. Ночью плюс 16 градусов, и будет ясно. Ветер с северного сменится на северо-западный, влажность воздуха до 77% при атмосферном давлении в 753 миллиметра ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Радио первое в Казани.
1: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
2: Самое-самое время поиграть в расколбас из 90-х. Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно! Уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. Ну и прямо сейчас можно выиграть два пригласительных билета. Сейчас разыграем два пригласительных билета по одной штуке в одни руки на расколбас из 90-х. Что для этого нужно сделать? Всего лишь правильно ответить на вопрос по 90-м, конечно же. Все ответы присылайте нам в мессенджеры +7 9 2 7 2 42 102 и 8. Давайте у нас третий и седьмой правильно ответившие, собственно, получат по пригласительному билету на расколбас из 90-х. Итак, внимание, вопрос следующий. В какой дворовой игре мячом можно было выбивать игроков, и она была распространена не только в России, но и во всем мире? Вышибалы, пионербол или лапта? В какой дворовой игре мячом можно было выбивать игроков, и она была распространена не только в России, но и во всем мире? Вышибалы, пионербол или лапта? +7 9 2 7 2 42 102 и 8. Это наши мессенджеры. Ждем ваших вариантов ответа.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17:50:20. Ну, во-первых, давайте назовем победителей нашей расколбасной игры. Это сегодня Алексей и Анастасия. Им достаются билеты. Билет, собственно говоря, на вечеринку расколбасы с 90-х, который состоится в ресторане Максимилиан 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Запрещено для детей 18+. Вот. Ну, а правильным ответом, конечно же, были вышибалы. Вышибалы. Все так и есть. Но мы продолжаем с нашей рубрикой, «Советчики». Давайте напомню вкратце вам ситуацию. Парень встречается с девушкой несколько лет, и они планировали свадьбу. Внезапно он теряет работу, и уже полгода не может найти достойное место, перебиваясь мелкими заработками. Он предлагает вместе переехать в другой крупный город, где больше шансов на хорошую работу по специальности. Девушка не хочет бросать свою стабильную работу и уезжать в неизвестность. Она ставит условия: сначала жениться, а потом уже думать о переезде. Парень считает, что сначала нужно решить финансовый вопрос. Назревает конфликт, который может разрушить отношения. Что вы нам насоветовали? Давайте посмотрим. Значит, такой совет. Главное — не быть каблуком. Но парень прав. Надо решить финансовый вопрос. Действительно, надо бы решить финансовый вопрос. Я, в принципе, здесь, наверное, на его стороне. И еще одно у нас было сообщение от Павла. Здрасте, любимки. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Здрасте. Конечно же, мужчина прав. Сначала его финансовый фундамент, а потом уже все остальное. Но если женщина готова пройти через все испытания вместе со своим мужчиной, говорит об этом, это втройне ценно. Да. Вот, собственно, ну она-то говорит: давай сначала женись, давай сначала свадьбу устроим, а потом уже будем думать о переезде и так далее. Ну вот, действительно, немного сложновато. Договариваемся на берегу всегда, также добавил Павел. А вот это вот, знаете, не всегда работает. Вроде и договорились, а потом случилось так, что кто-то что-то не понял или передоговорился сам с собой. И так что бывают разные ситуации. Что сказал нам искусственный интеллект? Давайте посмотрим. Неправильный вариант решения. Парню уехать одному, пообещав вернуться через год. Это может привести к разрыву, так как на расстоянии сложно сохранить отношения. Девушке согласиться на переезд, но потом постоянно упрекать его за потерянную работу и нестабильность. Это разрушит брак. Парню согласиться на свадьбу без финансовой стабильности, чтобы угодить ей. Если он потом не найдет работу, начнутся ссоры. Правильный вариант решения. Сесть и вместе оценить риски и возможности. Парень ищет работу в другом городе удаленно, а пока она работает на своем месте. Можно взять отпуск и съездить на разведку. Обсудить, что важнее, финансовая стабильность или формальный статус. Если она боится неизвестности, может сначала найти ему работу, а затем переезжать уже женатыми. Предложить компромисс. Он едет на месяц, снимает жилье, ищет работу. Если находит, она приезжает, и они женятся уже там. Если нет, возвращается. Признать, что брак — это ответственность, и лучше подойти к нему с ясностью в финансах. Это не про недоверие, а про практичность. Даже искусственный интеллект согласился и сказал: да, действительно, финансовая стабильность — это, собственно говоря, в данном случае приоритет, а уж штамп в паспорте — это немного второй пункт. Да. Ну что ж, давайте мы с вами перейдем к последней, четвертой ситуации, конфликтной ситуации на сегодня. 16-летний подросток живет с мамой и отчимом. Он поступает в колледж, который находится далеко от дома, и рассчитывает, что мама будет возить его на учебу, как она делала это в школе. Отчим считает, что в 16 лет пора добираться самостоятельно на общественном транспорте, чтобы повзрослеть и стать независимым. Мама не против продолжить возить сына, но сомневается, что это хорошо для его развития. Она оказывается между желанием помочь сыну и аргументами мужа. Назревает конфликт. Но действительно, 16 лет человеку, да, 9 класс закончил, поступил, соответственно, в колледж или ПТУ, неизвестно. И думает: конечно, мам продолжит меня туда возить. А отчим говорит: в смысле? Ты уже достаточно взрослый, чтобы сам передвигаться на общественном транспорте. Да и вообще это пойдет тебе на пользу. Как вы считаете, 16 лет достаточный возраст, чтобы уже самому передвигаться по городу? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.
1: Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООН «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
8: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб Чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб Чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
14: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-776-850-119-021. Москва, улица Тимурова, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
15: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

18 часов 11 минут и 11 секунд. Приветствую всех в четвертом часть субботнего шоу. И у нас впереди с вами еще интересные есть темы для обсуждения. Ну, давайте сначала все-таки закончим с рубрикой «Советчики». Последняя ситуация, которую мы обсуждали. Следующая. 16-летний подросток живет с мамой и отчимом. Он поступает в колледж, который находится далеко от дома, и рассчитывает, что мама будет возить его на учебу, как она делала это в школе. Отчим считает, что в 16 лет пора добираться самостоятельно на общественном транспорте, чтобы повзрослеть и стать независимым. Мама не против продолжать возить сына, но сомневается, что это хорошо для его развития. Она оказывается между желанием помочь сыну и аргументами мужа. Назревает конфликт. Ну, собственно говоря, что нам посоветовали-то сделать? Вот Дима написал. Надо постепенно чему-то учиться, хотя бы с общественным транспортом. Не все родители могут отпустить своего ребенка сразу. Моя мама вот постепенно отпустила, и сейчас я почти полностью самостоятельный пользователь транспорта. Вот так вот я скажу. Но да, можно, кстати, постепенно это делать. Не прям вот все, с завтрашнего дня ты сам по себе, как говорится. Нет, можно иногда, например, это делать там, да, по четным дням, по нечетным дням. Ну, в общем, здесь много вариантов, как можно перейти к самостоятельности большей. Еще одно сообщение. Бим, привет. Конечно, 16 лет — это достаточный возраст, чтобы стать хоть немного самостоятельным. Пусть сам на учебу ездит. Ему же лучше будет. Да, особенно если это не так уж прям сильно далеко. Ну, то есть, если это в пределах, например, получаса или часа даже в пути, в принципе, ничего страшного. Ездили мы, ездили, знаем, как говорится. Что предлагает нам сделать искусственный интеллект? Неправильные варианты решения. Маме продолжать возить, игнорируя мнение отчима. Это создаст напряжение в паре и даст подростку повод манипулировать. Отчиму настоять на своем, запретив маме возить сына. Подросток может обидеться и замкнуться. Подростку бунтовать, отказываясь от учебы, если его не возят. Это приведет к проблемам, соответственно, в плане образования, естественно. Правильный вариант решения. Вместе обсудить маршрут и время в пути. Если дорога занимает больше 2 часов в одну сторону, это утомительно. Если же 30-40 минут, это вполне реально. Предложить подростку тестовый месяц самостоятельных поездок. Отличное решение, кстати. Если он справится, продолжит. Если нет, они вместе поищут альтернативу. Кстати, еще есть такси. Да. Разрешить маме возить в первую очередь, чтобы помочь адаптироваться, а затем постепенно переходить к самостоятельным поездкам. А в первую неделю. Да, это интересный вариант, опять же. И объяснить подростку, что самостоятельность — это навык, который пригодится в жизни, а не наказание. Поощрять его шаги к независимости. Я думаю, что во многом другом-то он вполне себе независимый человек. Ну, слушайте, 16 лет. Уже можно и сказать, почти взрослый человек. Да. Повод манипулировать. Отчиму настоять на своем, запретив маме возить сына. Подросток может обидеться и замкнуться. Подростку бунтовать, отказываясь от учебы, если его не возят. Это приведет к проблемам, соответственно, в плане образования, естественно. Правильный вариант решения. Вместе обсудить маршрут и время в пути. Если дорога занимает больше 2 часов в одну сторону, это утомительно. Если же 30-40 минут, это вполне реально. Предложить подростку тестовый месяц самостоятельных поездок. Отличное решение, кстати. Если он справится, продолжит. Если нет, они вместе поищут альтернативу. Кстати, еще есть такси. Да. Разрешить маме возить в первую очередь, чтобы помочь адаптироваться, а затем постепенно переходить к самостоятельным поездкам. А в первую неделю. Да, это интересный вариант, опять же. И объяснить подростку, что самостоятельность — это навык, который пригодится в жизни, а не наказание. Поощрять его шаги к независимости. Я думаю, что во многом другом-то он вполне себе независимый человек. Ну, слушайте, 16 лет. Уже можно и сказать, почти взрослый человек. Да. Так, ну все.

Самостоятельным поездкам, а в первую неделю. Да, это интересный вариант, опять же. И объяснить подростку, что самостоятельность — это навык, который пригодится в жизни, а не наказание. Поощрять его шаги к независимости. Я думаю, что во многом другом-то он вполне себе независимый человек. Ну, слушайте, 16 лет уже можно и сказать, почти взрослый человек. Да. Действительно, как всегда, сегодня наши слушатели доказали, что они гораздо умнее, прозорливее, чем искусственный интеллект, и эта бездушная машина снова потерпела фиаско. Ну, а мы продолжаем, двигаемся дальше. Буквально через несколько минут кулинарный конкурс в эфире Бим-радио.

В 18 веке это была телятина, оставленная под слоем соуса на основе анчоусов. Обходной путь — продлить вкус и придать аромат. Современный вариант – тонко нарезанная телятина, политая кремово-тунцовым соусом с каперсами, анчоусами, лимонным акцентом и часто майонезом. Любимая закуска в Пьемонте, в Италии. Рецепт популяризовал Пеллегрино Артузи в книге «Наука на кухне и искусство есть хорошо» 1891 год. Он включил тунец в соус, а до этого в рецепте были только анчоусы. Это холодная итальянская закуска из Пьемонта. Тонкие ломтики нежной телятины под соусом из тунца, анчоусов, каперсов и майонеза часто подают как антипаста или на торжественных ужинах. Что это за блюдо такое? +7 9 8 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Четвертый правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.

0: Радио первое в Казани.
1: 18:17:52. Что ж, давайте немножечко покулинарим. Прямо сейчас кулинарный конкурс у нас в эфире. Условия очень простые. Сейчас я вам прочитаю описание одного блюда. Ваша задача угадать, что это за блюдо. Ну а четвертый правильно ответивший сегодня получит от нас сертификат в парк семейного отдыха. Все сообщения принимаются в наших мессенджерах. +7 9 8 2 42 102 и 8. Ну и давайте, собственно, перейдем к самому блюду. Это блюдо традиционно подавалось холодным, а историки указывают, что в нем изначально не было тунца. Его называли так, потому что мясо готовилось по тунообразному, по-французски «танне» — это отдохнувшее или испарившееся. А современные ингредиенты добавились гораздо позже. Впервые рецепт появился

0: 18 часов 24 минуты и 6 секунд. Во-первых, давайте подведем результаты, подведем итоги и огласим результаты нашего кулинарного конкурса. Естественно, сегодня загадано было вителла тоната. Это итальянское блюдо из телятины под тунцовым майонезным соусом. Классическая холодная закуска из Пьемонта. И очень вкусная вещь. Прям вот, если есть вариант, если есть возможность попробовать, обязательно попробуйте. Мне нравится на все 100%. Ну, а четвертый правильно ответивший у нас оказался Альбина. Поздравляем вас, Альбина. Вам достается сертификат в парк семейного отдыха. Вот так вот. Ну, у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа – сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19:00.
4: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Устал сливать бюджеты на Target без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 29 минут 54 секунды. Всегда делюсь с вами интересными исследованиями, опросами и всем подобным. Вот выяснилось, что 78% российских подростков планируют быстро стать начальниками. А каждый пятый планирует получить должность всего через 2-3 года. Три четверти, собственно, 78% российских подростков рассчитывают в будущем стать руководителями. Этот опрос был проведен такой. Еще 42% участников исследования ожидают повышения через 5-7 лет после начала работы. А каждый пятый планирует получить должность всего через 2-3 года. Главным стимулом для молодежи выступает финансовое благополучие. Высокий доход важен для 32% респондентов. Контроль над графиком назвали 23%, а свободу в принятии решений 20%. При этом каждого третьего подростка, 33%, отпугивает ответственность за чужую работу. 19% не готовы к ненормированному графику, а 16% боятся конфликтов в коллективе. Опрос этот проводился среди учеников 9-11 классов. Четверть опрошенных, 25%, заявили, что работали бы даже без финансовой необходимости. Однако большинство при отсутствии нужды в деньгах выбрали бы путешествие или творчество. Ну вот насчет последнего я совершенно согласен. Если есть возможность не работать, а, например, заниматься своим хобби, то тогда, собственно, им и нужно заниматься. Не знаю, мне так кажется. Но, конечно, это сильно. 78% человек в общем возрасте где-то в районе 16 лет планируют быстро стать начальниками. Слушайте, тогда у нас одни начальники только останутся. Интересно, интересно. Вот, собственно, такие данные. Что вы думаете об этом? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и давайте вспомним себя в таком же возрасте, 15-16 лет. Были ли тогда вот мечты непременно, что вот стану я начальником буквально через какое-то время? Или хотелось все-таки как-то больше реализовать себя в плане, не знаю, помощи людям, в плане заработка денег? Давайте вспомним. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.

0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
2: Прогноз погоды на БИМ Радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ Радио. Спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Итак, давайте узнаем, что ждет нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 9 августа. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни. В отдельных районах гроза и град, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами 15-20 метров в секунду. Утром и днем локально до 24 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20. Максимальная температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. В восточных районах местами до плюс 20-9 градусов. А прямо сейчас в Казани плюс 24 градуса, облачно с прояснениями, слабый дождь будет ночью около 4 часов. А ветер западный 2,2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В это воскресенье, то есть завтра, 9 августа, утром плюс 20, днем плюс 20, вечером плюс 20, ночью плюс 16 градусов. Утром и днем возможен дождь, ветер с северного сменится на северо-западный, влажность воздуха до 77%, при атмосферном давлении в 753 миллиметра ртутного столба. Температура в понедельник и во вторник останется в районе 24 градусов, и дождей уже не будет. Но, в принципе, собственно, мы все понимаем, что август – это последний месяц лета, а значит, постепенно все будет переходить к осени. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
9: У природы нет плохой погоды –

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

0: 18 часов 43 минуты и 12 секунд. Еще одна интересная новость у нас есть, опять же, из Соединенных Штатов Америки. В детстве фильм «Челюсти» настолько напугал Эмили Моррисон, что она боялась заходить в океан, уверенная, что акулы ее обязательно съедят. Тогда отец отправил дочку в библиотеку, чтобы она прочитала о морских хищниках и узнала о них как можно больше. И это стало началом настоящей одержимости. Жительница Флориды выросла, стала морским биологом, начала организовывать дайвинг-туры, а заодно принялась превращать собственное тело в океан, делая все новые и новые татуировки с акулами. Недавно Эмили попала в книгу рекордов Гиннесса за самое большое число татуировок с акулами среди женщин. На ее теле красуется 106 рисунков, расположенных от шеи до ступней. Первой стала большая белая акула, отсылка к тому самому фильму «Челюсти», который когда-то заставил ее бояться океана. В этой новости меня поразила вот следующая фраза о том, что она попала в книгу рекордов Гиннесса за самое большое число татуировок с акулами среди женщин. То есть, видимо, существует еще отдельная вот эта категория такая. Вот самое большое число татуировок с акулами среди мужчин. Это интересно, конечно. Зачем? Непонятно. Выглядит довольно, сказал бы я, странновато. Но если хочешь попасть в книгу рекордов Гиннесса, так вот, собственно, наверное, это и было ее основным желанием. Ну, человек радуется, это, конечно, хорошо. А вот татуировки, не знаю. К ним относиться как-то хорошо у меня не очень получается.
1: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: и летние хиты на Бим-радио.
1: Если вот у реки-то гуляют девки-мужики, то в Англии, в графстве Херефорд, гуляет что-то странное по полям. В общем, жители Херефорда не поверили собственным глазам, когда выглянули из окна второго этажа своего дома и заметили нечто странное. Вдалеке по полю брело крупное животное черного цвета. Это был явный представитель семейства кошачьих, но очевидцев поразили как размер зверя, так и его длинный хвост. Люди уверили, что перед ними одна из загадочных черных пантер, которые якобы давно уже замечают в британской сельской местности. Впрочем, не все уверились в том, что по полю бродил какое-то таинственное животное. Зверь мог быть обычной домашней кошкой, но из-за расстояния ракурса чья-то питомица стала выглядеть огромной и пугающей. И тут каждый волен решать сам, запечатлели ли очевидцы загадочного хищника или просто кота. А я бы совершенно не удивился, если бы действительно вот какая-то пантера прогуливалась по полям где-нибудь у нас вот здесь вот в, например, Ознакаевском каком-нибудь районе. Да, там потому что мало ли сейчас людей, которые тебе заводят неожиданных питомцев. А эти питомцы могут и избежать. Так что надо быть внимательным. И вот слухам, конечно, не верить, но все перепроверять. А можно вообще, не знаю, купить себе бинокль. Или телефон с очень хорошим зумом и все-все-все рассмотреть. Вот на этой оптимистичной, замечательной ноте я, Сергей Филиппов, с вами прощаюсь на сегодня. До встречи в следующую субботу. Ну и, конечно же, прекрасных всем выходных. Погода пока что стоит просто замечательная. 8 августа – это еще не повод, говорить, что лето закончилось. Не закончилось еще. Есть у нас с вами время. Поэтому давайте проводить его с пользой и с интересом. Ну и всем пока-пока.
0: Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.

0: радио. Первое в Казани. Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Добрый вечер, мои солнышки, как ваши дела? Глеб Низовский в студии Бимрадио, и ближайшие три часа целых, представляете, я буду с вами. Много интересного обсудим, само собой разумеется, и откроем час традиционно с моей песни-открывашки. Я ее приготовил, и я уверен, что вам понравится. Ну а в 9 часов стартует ваша любимая программа «Привет, привет, друзья». Так что будьте готовы. Но до этого, как я уже упоминал чуть ранее, обсудим много-много интересного.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».

0: организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Как ваши дела? Рассказывайте, чем занимаетесь, где находитесь, кто на работу, кто на работе, кто с работы, кто отдыхает за городом. 792-72-42-102-8. Пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе. Буду рад с вами побеседовать. И да, на всякий случай еще раз напомню, привет-приветов, друзья. У нас с 9 вечера начинается. А то вам уже не терпится. Да, я понимаю, но всему свое время. Итак, для такой прекрасной субботы, для такой прекрасной погоды, друзья, я подготовил одну просто замечательную песню. Малоизвестная группа на просторах СНГ, к сожалению, Red Bone, она называется. Группа, который поспособствовал, да, в ее карьере сам великий Джимми Хендрикс, друзья. Он как раз таки им сказал: у вас должен быть свой определенный стиль. Вы должны быть... Они были все индейцами по происхождению, настоящими, так скажем, коренными. И он им как раз подсказал, что нужно добавить немного ритм-н-блюза, немного джаза, немного латинских влияний. И у них это получилось сделать, друзья. 10 лет они существовали, с 69-го года по 79-й. Потом был, конечно, небольшой пересобр, так скажем, состава в 2005-м, но это уже не считается. Поэтому давайте мы с вами очень хорошенько разомнемся под эти ритм-н-блюзовые, фанковые и роковые мотивы. И я уверен, что вам понравится. Поехали, откроем эту замечательную теплую субботу.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Да, друзья, веселенько мы с вами открыли этот час. Я рад, на самом деле, что удалось поставить вам эту замечательную песню. Я имел в виду до демо. До того, как заиграла демо. Это был Redbone. Кстати, пишите, как вам. 792-72-42-102-8. Пожалуйста, буду рад. У меня для вас такая неожиданная новость. Даже не то, что новость. Тема для обсуждения, я бы так сказал. Внимание, статья. Свадьба в Казани теперь стоит около 1 миллиона рублей. То есть столько же, сколько 20% первоначального взноса за квартиру. За 5 миллионов рублей. Интересно, что это за квартиры, конечно, такие. Но тем не менее, из-за этого многие пары выбирают вложение средств в жилье вместо праздника. И вот у меня такой вопрос формировался. Дело в том, что мое поколение, ну, зумерское, да, так скажем, оно уже не такое внимание обращает на саму свадьбу. То есть, если раньше это всегда был пышный праздник со всеми столами, 150 родственников приехала какая-то тетка, которую я видел только один раз в жизни, когда мне было 3 года, ну и все такое. Как вы считаете, друзья, это все-таки больше личный праздник или его с большим удовольствием можно разделять и со своими дальними родственниками, ну и с близкими, само собой, разумеется. Но накрывать всем стол, делать подарки, вот это все, снимать банкетные залы, поделитесь своим мнением, будет интересно почитать. 792-72-42-102-8 в Телеграме, либо в Максе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на Маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-7007-76850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Это был такой интересный драм-н-бейсовый какой-то половинчатый микс на Араша. Да, спасибо за детство, как и говорится. Давайте мы с вами, друзья, поговорим про погоду, про то, что интересно, то, что важно. Погода сегодня замечательная. Начну, наверное, с этого. Плюс 23 сейчас в Казани. Облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Но есть предупреждение от Гидрометцентра России. Очень сильный ветер и прочие опасности. Интересно, какие прочие опасности действуют в период до 9 августа. А так, сегодня ночью минимальная температура будет плюс 18 градусов, поэтому самое то, чтобы прогуляться, я считаю, в выходной день, что может быть лучше. А вот завтра, воскресенье, днем уже будет плюс 21 и небольшой дождик. Зато с понедельника, ну, конечно, когда всем надо на работу, будет солнечно и плюс 23. И вообще всю неделю в среднем будет температура достаточно неплохая до пятницы. Со следующими выходными нам с вами немножко не повезло, там от плюс 15 до плюс 20. И будет дождик. Но ничего страшного, это проблема следующих выходных, поэтому давайте, друзья, загадывать не будем. Будем отдыхать здесь и сейчас.

Друзья, Мел Тиллис, легенда американского кантри, соответственно. Джо Текс — это, по-моему, если мне не изменяет память, соуловый певец из 60-х годов прошлого века, соответственно. Едем дальше. Македонская певица Эсма Раджепова вместе с Владко Лазановски представляла страну на конкурсе песни Евровидения 2013. Да, из Македонии она. Я, конечно, такого не припомню, но тем не менее. О! Лес Бинкс, североирландский музыкант, наиболее известный как барабанщик рок-группы Judas Priest. Есть здесь старые металлисты, поднимите руку. Хорошая группа, кстати говоря, да? И вот, самое интересное, друзья, сегодня день рождения у Эджа. Музыкант и основной бэк-вокалист, ну и гитарист, соответственно, ирландской рок-группы U2. Ну, то есть пожизненный соратник Бона, вокалиста этого U2. Их всего двое, соответственно, ну, сессион музыкантов, как правило, мы не считаем, поэтому всю жизнь они творят музыку вместе, и, наверное, следующую песню мы сегодня посвятим как раз-таки в честь дня рождения Эджа. И, к слову, о днях рождениях. Сегодня день рождения у нашей замечательной Елены Медовой, нашей ведущей и эфирной, и редактор она еще, друзья, между прочим, поэтому давайте все ее вместе поздравим. Я ее вот недавно поздравил, написал голосовое сообщение, записал точнее, так что надеюсь, она, может, она даже меня сейчас слушает. Елена, откройте, прочитайте, не будет очень приятно. Ладно, друзья, едем далее. Ральф Рикерман сегодня еще родился. Это бас-гитарист немецкой рок-группы Scorpions. Вот так вот. О, вот сейчас будет интересный вопрос для меломанов. Сегодня родился Алексей Блохин. Кто это такой? Это российский исполнитель авторской песни, основатель группы «Ласковый бык». Кто такую помнит, там же пишите 792-72-42-102-8. Ну ладно, друзья, еще к этому вопросу вернемся. Там есть еще интересные ребята, у кого сегодня день рождения. А пока... YouTube Beautiful Day в эфире Бим Радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, я вот решил посмотреть, у кого сегодня день рождения из известных музыкантов. Здесь сегодня прям такой плодотворный денек вышел. Давайте пойдем с джазменов начнем. Джимми Уизерспун, знаменитый американский блюзовый вокалист и джазовый исполнитель.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Это была Чили в эфире Бим-радио. Я всегда шутил из-за своего голоса, что если бы я был женщиной, я был бы Чили. Надеюсь, она этого не услышит и не обидится. Очень талантливая певица, друзья. Я вообще как-то пропустил все сообщения, которые мне написали. Точнее, в эфире не зачитывал, просто с вами общаюсь, тут переписываюсь. Добрый вечер, мне написала Альбина, тезка моя, Альбина Смирнова. Хорошего эфира вам. Она мне написала это еще в 7.04, то есть как я только-только вышел в эфир. Спасибо вам, Альбина, большое. Всегда мне желайте хорошего эфира. Самир мне написал: привет, Глеб, легенда. И тебе тоже приветствую тебя, Самир, легенда. Ну куда уж мне до тебя, вот на самом-то деле. Ренат мне написал большое сообщение. Вот, кстати, давайте зачитаем. Привет, Бим. Добрый вечер, Глеб. Рад слышать вас в эфире. Хочу присоединиться к поздравлениям с днем рождения очаровательной львицы Лены Медовой. Желаю ей оставаться такой же сногсшибательной, чтобы ее голос всегда звучал ярко и вдохновлял слушателей, а энергии и харизма никогда не иссякали. Пусть каждый эфир приносит радость и новые достижения. Побольше благодарных слушателей. Ренат, спасибо большое за такие теплые слова. Я обязательно Елене перешлю. Ну вот, обязательно перешлю. Я думаю, ей будет очень-очень приятно. Да, кстати, можете мне написать 92 72 42 102 8 поздравления для Елены, а я ей все передам.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает день получения странных новостей. Готовьтесь приятно удивляться. Тельцы, ваши чувства могут вступить в противоречие с мыслями и ожиданиями окружающих. Близнецы, вы можете быть очень ленивым, и тогда день просто пройдет незаметно. Хорошо, что у вас будет выбор, проявить активность или нет. Раки, потратьте этот день на охоту за покупками. Главное, чтобы от этого не пострадали планы на вечер. Львы, будьте готовы к перепадам настроения. Займитесь чем-то очень позитивным, желательно в компании друзей, чтобы сгладить эмоциональные скачки. Девы, звезды на время от вас отвернутся. Ситуация будет спасена вашими друзьями. Весы, вы будете прекрасным организатором коллективного мероприятия, например, дружеской вечеринки. Скорпионы, попробуйте немного обхитрить судьбу и не участвовать в событиях этого дня. Стрельцы, придется выполнять обязанности, которые вам не нравятся. Будьте оптимистичнее, это поднимет ваш авторитет. Козероги, больше внимания потребуют домашние дела, ремонт, дети или дела родственников. Все это нуждается в вашей активности. Водолеи, судьба подарит вам выбор партнера. У вас будет два варианта, может быть даже больше. Рыбы, вы готовы собрать вещи и уехать куда-нибудь с любимым человеком. Это очень хорошо, но помните, радоваться жизни можно и здесь.
2: Мировая экономика в жопе, а Казань... Всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Ну что, друзья, вот и немного запоздалая романтическая пятиминутка «Территория любви» Глеба Низовского. Такая песня замечательно сегодня подготовлена для этой романтической пятиминутки. Знаете, была такая замечательная группа «Journey», она называется, можно перевести как «Путешествие», да, в принципе, с замечательным солистом Стивом Перри. Я его вообще очень сильно уважаю и лично считаю одним из самых выдающихся певцов в истории рок-музыки. Поэтому давайте мы с вами представим, что мы где-то на берегу какого-нибудь местного лагеря летнего. На старом приемнике мы с вами поймали волну. Это будет БИМ-радио, само собой разумеется. И мы поймаем эту песню и будем кружиться в танце. Замечательная погода вокруг нас. Где-то жарится мяско. Тишь да гладь на местном озере. И мы смотрим в глаза той самой девушки. Итак, друзья, Journey, Faithfully, со всей душой в эфире БИМ-радио.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Всем добрый вечер, кто меня слышит в первый раз. Рассказывайте, чем занимаетесь на моих часах 8.05. Впереди еще 2 часа эфира и общения с вами. 792 72 42 102 8. Пишите в Телеграме, в Максе. Буду рад с вами поболтать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба.
5: ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии. Мне уже так много сообщений прикольных написали. Гульнар мне написала: «Привет, Глеб, как давно я тебя не слышала. А мы на даче в Нижнем Услоне отдыхаем с семьей. Вот через приложение «Любимое радио» слушаю. Шашлыки наделали, даже фотки мне прислала. Ой, здесь и соус, здесь и хлебушек. Если бы я мог с помощью радио передавать фотографии, друзья, я бы это непременно бы сделал». Ну так, у нас в этом часе тоже есть песня-открывашка, лично от Глеба Низовского. Такая веселенькая, замечательная песня, которая вышла в 83-м году. Это знаменитая группа Culture Club, можно так назвать на русский лад, или Culture Club, да, с вокалистом Боем Джорджем. Поднимите руку, кто такого помнит. 792-72-42-102-8. Был такой экстравагантный певец 80-х и замечательная группа, вот что я вам скажу. Называется песня «Карма Хамелеон», и на самом деле у меня с ней очень теплые воспоминания. Впервые я увидел клип на эту песню по какому-то каналу VHS, точно не могу вспомнить, мне было лет 11, и почему-то она мне так очень сильно запомнилась. Песня замечательная, поэтому давайте немножко тряхнем стариной, вспомним 83-й и эту замечательную группу. Culture Club, «Карма Хамелеон» в эфире Бим-радио. Друзья!

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Глеб Низовский по-прежнему в студии, друзья. Мне вот Ренат как раз написал: помним того самого почти нашего Боя Джорджа. Да, достаточно запоминающаяся личность была. В 80-х вообще было принято, знаете, макияжи носить, вот это вот все, разные всякие вещи. При этом это были настоящие мужчины. Как думаете, мода цикличная или нет все-таки? Да, вы тут присылаете мне еще свои приветики. Я все понимаю, друзья, вам не терпится, все понятно, но в 9 часов, в 9 часов вечера сегодня начнем с программы «Привет-приветов». Вот зачитаю Елену, которая поздравила нашу Елену. «Привет, Бимчик» пишет: «Здравствуй, Глеб, Леночку Медову с днем рождения. Пусть будет жизнь полна тепла и света. Прими от слушателей поздравления. Ты даришь нам и драйв, и море, лето». Но здесь большое стихотворение, наверное, все не успею прочитать. Время. Поэтому, друзья, я все, кстати, пересылаю нашей Лене Медовой, поэтому вы не сомневайтесь в этом, ей будет очень-очень приятно. Итак, 792-72-42-102-8. Пишите пока, чем занимаетесь. Ну и заодно можете поздравить замечательную Елену Медову, нашу ведущую и нашего эфирного редактора.

0: А сейчас информация на правах рекламы. Друзья, Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа сбор гостей в 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бимра.

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Глеб Низовский с вами. Давайте мы с вами поговорим о погоде, друзья. Плюс 22 сейчас на данный момент в Казани, малооблачно. Сегодня осадков не ожидается. Легкий ветерок северо-западный, 1.5 метра в секунду. Прям красота, самое то, что прогуляться. Есть небольшое предупреждение от Гидрометцентра России по поводу очень сильного ветра и прочих опасностей. Действует период до 9 августа, но в целом у нас все спокойненько. Минимальная температура ночью будет плюс 18 градусов, поэтому, друзья, гуляйте и наслаждайтесь такой прелестной погодой. Уже 8 августа, скоро лето у нас закончится. Завтра будет плюс 21, в среднем уже чуть-чуть попрохладнее и небольшой дождик, зато понедельник и вторник. Солнышко к нам вернется и будет в среднем плюс 23 градуса.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский. Рассказывайте, как ваши дела. Хотя, может, и не надо. Я знаю, к чему вы готовитесь. Вы готовитесь к программе «Привет, приветов», которая начнется уже через 20 минут. Но впереди, до программы «Привет, приветов», нас ждет еще романтическая пятиминутка, друзья. И вам не терпится, я знаю, как вам не терпится передать все самые теплые слова своим близким. Но вы можете это сделать и для нас, для своего любимого радио. Нам всегда приятно получать обратную связь о нашей работе. Расскажите свою историю, как вы к нам присоединились, что вам нравится больше всего. Будет приятно нам всем очень увидеть ваш отзыв на Яндекс.Картах или 2GIS.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи-ка.

0: Реклама на Бим-радио. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, совсем скоро начнется ваша любимая программа. Привет, привет. И всем 92-72-42-102-8. В Телеграме, в Максе пишите. Уникальная возможность передать привет своим близким и сознаться в любви, само собой разумеется. И также на нашем сайте, в нашем приложении вы можете передать привет и заказать песню. Есть удобненькая кнопка «Передать привет». Вот, все очень просто, друзья. Главное – ваше желание. Ну и, конечно, будет в конце часа еще романтическая пятиминутка. Куда же без нее?

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Ну что, друзья, вот наступает романтическая пятиминутка в конце часа на Бим-радио с Глебом Низовским. 792-72-42-102-8. Пожалуйста, пишите свои приветы, передавайте приветы мне, пишите про любовь тоже мне и заказывайте песни с 9 до 10. У нас сегодня будет программа «Привет приветов», так что имейте в виду, друзья, уникальная возможность в течение одного часа. А сейчас в эфире прозвучит песня, которую я уже здесь ставил, конечно, но у меня сегодня вот такое настроение послушать ее еще раз. Итак, друзья, на всякий случай напомню, да, еще разочек, 792-72-42-102-8, в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте и в приложении. Пишите приветы, сознавайтесь в любви и заказывайте песни. Ну ладно, Бен Кинг, Stand By Me в эфире Бим-радио, и увидимся в следующем часе.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая рубрика «Привет, приветов». Давайте не будем терять ни минутки и начнем. Так, с первого привета, значит, Дмитрий мне писал. Во-первых, поздравил Елену Медову с днем рождения. Благодарим, благодарим вас, Дмитрий, я ей тоже передам. Добрый вечер, Глеб, передаю привет тебе, всей болталке, клубу «Крылья» и всех, кто меня знает, моим подписчикам моего канала. И заказал песню «Кассет» «Tell Me Why». Но мы выбрали другую, я так понял. У них есть песня «My Way». Вот, собственно, с нее и откроется наш час. Фаат мне писал: «Хочу передать привет моей любимой семье и заказать песню Вани Дмитриенко». Вот, и много-много сердечек. И вот Дмитриенко прозвучит как раз-таки после этого. Самир, легенда на базе, он мне написал: «Привет, Глеб, легенда тоже. Давно вам не писал, я очень счастлив, что вы в эфире, это круто. Я хочу поскорее передать привет маме, папе, всей Казани, бим-болталке, жму руку вам, Глеб, и спасибо, что передали. Я был в Соль-Илецке, потом я уехал в один день на Оренбург. Это такая крутая поездка, сколько всего посетили с папой. Были в музее Гагарина и гуляли по главной улице Оренбурга. И просят песню Децла «Письмо». Но письма у нас не оказалось. Я предложил песню «Слезы». Оказалось, что это любимая песня Самира. И моя любимая песня у Децла тоже. Поэтому она, да, тоже сегодня прозвучит. Так, едем далее, друзья. Так, все читаем по очереди, не переживайте. Валерия писала: «Хочу передать привет любимому мужу. Сейчас едет на дальнобой и везет молоко. Я по тебе очень скучаю и люблю. Твоя жена Лерочка». Да, это тяжелая работа, здесь не поспоришь, само собой разумеется. Рафаэль мне написал: «Добрый вечер, Глеб», пишет старовер. «Сегодня мы без дочерей и остальных, поэтому хочу передать им огромный привет. Маме Розе, которая в саду, любимой жене Лилии со мной, старшей дочери Илине в городе с мужем Азатом и, конечно же, самой лучшей Ролине, которая в лагере мотает, ой, отдыхает, и завтра мы поедем навестить ее. Поставьте, пожалуйста, песню про папу, ведь я один с ними мучаюсь». Фотографию прислал. И пишет Рафаэль: «Чуть не забыл, Азат, сделай наконец-то обещанное». Любопытно, нам расскажете, что там Азат вам должен был сделать. Песню про папу я даже уже знаю какую, я предупрежу, но вы сами поймете, когда она заиграет. Так, едем далее, друзья. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке, и просят поставить песню «Малинки». Дискотека «Авария» с Жанной Фриске». Да, я так понимаю, да, без проблем. Константин мне еще писал, вот, который в Ульяновске, у них на час вперед, и пишет: «Привет», и просит поставить песню «Ленинграда» одну, но я не могу ее поставить, Константин, к сожалению, я вам об этом написал 20 минут назад. Вот, проверьте, пожалуйста, выберите другую песенку. «Мы казанцы», пишет Константин, «но сейчас мы в Ульяновске. Привет Казани из Ульяновска от Кости, Лены и Резиды». Вот, и да, Константин, зайдите, пожалуйста, в Макс. Так, остальные приветики вижу, друзья, не переживайте, я к ним вернусь. Все вижу, я всем ставлю сердечки на сообщение, чтобы поняли, что я все прочитал. А сейчас кассеты «My Way» в эфире Бим Радио.

привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

города и всем, кто сейчас услышал этот привет. И много-много смайликов, сердечек. Желаю вам хороших выходных, приятного вечера. Всех люблю. Ваша Лилия. Песня «Круга. Приходите в мой дом». Ох, замечательно. Люблю эту песню Лилия на самом деле. Спасибо. Вам тоже хорошего вечера. Оксана мне писала: «Добрый вечер, Глеб. Хочу передать привет любимому молодому человеку Александру, с которым мы отдыхаем на даче и наслаждаемся любимой волной. Хотелось бы услышать песню Михаила Шафутинского «Марджанка». У нас сегодня с вами вечер шансона, друзья. Вот это я понимаю. Наконец-то. Я как выпускник юридического факультета когда-то в прошлом такие вечеринки поддерживаю. Обязательно сегодня Шафутинский тоже прозвучит». Так, Светлана мне писала: «Приветик, Глеб», и черненькое сердечко. «Передаю приветик всей болталке», беленькое сердечко. Что бы это значило, Светлана? «Всех люблю, ценю. Вы лучшие. И можно песню Светы «Мои слезы»?» У нас сегодня прям столько совпадений, друзья. Следующая песня будет как раз-таки «Децл слезы». Здесь еще и Света «Мои слезы». Потом Круг и Шафутинский сразу друг за другом. Ну, мне кажется, мне надо загадывать какое-то желание, судя по всему. Так, да. Пока все, да. 7-92-72-42-102-8, друзья, в Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, передавайте привет и заказывайте песни. И также на нашем сайте и в нашем приложении можно все это сделать. Да, как говорится, сделали и повторили.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд? У ребенка за 15 секунд, у подростка за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1500-2000 раз.
0: В мире столько всего интересного.
2: Привет, приветов! На Бим-радио!
3: Так, ну что ж, наши гости из Ульяновска, Константин, Резида и Елена, определились с песней, да, вот Константин написал: «Любая песня Шатунова». Ох, замечательно-то как, без проблем, Константин, без проблем. Лилия мне писала: «Приветик, Бимушка, передаю привет всему любимому».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, новые приветики прилетели ко мне. Давайте начну читать. Рустем мне написал: Глеб, прошу передать привет в Бим-болталку. Пусть там сегодня всегда будет столько веселых историй, что даже смайлики устанут улыбаться. А дальше пусть вечер будет таким крутым, что его захочется повторить дважды, и все равно будет мало. Вот это здорово, кстати. А еще хотелось бы, чтобы болтушки не только дружили, а еще свободные находили себе пары, вот оно как. И просят поставить песенку «Фактора 2», «Скажи, красавица». Привет от Рустика. Замечательный текст, Рустик, ничего не скажешь. «Фактор 2» сегодня прозвучит в нашем эфире. Виталий мне писал: «Привет, опасный и серьезный Глеб, хорошего эфира». Почему опасный? Передаю привет элитному чату такси Казани. Всем хорошей субботы, ловим кэфы и хорошее настроение от пассажиров. Ночка будет жаркой, всем силы, терпения. Отдельно привет Карине ТТ, Самиру и Рауфу массажисту. Ну и, конечно же, элитному району ЖК «Радужный». И, конечно же, тем, кто меня узнал и заказал. Он сначала заказал песню Шафутинского. Виталий, значит, Шафутинский у нас уже есть. Если не Шафутинского, то Шатунова, который есть тоже. И в конечном итоге он попросил песню о Нике Долинске «С днем рождения солнца». Вот она как раз-таки у нас сегодня и прозвучит. И здесь совершенно неожиданно сообщение мне пришло. Мне, как любителю подобной музыки, было крайне приятно это прочитать. Добрый вечер, огромный привет всему Бим-радио, а также отдельный привет ведущему и всей Казани. Было бы классно послушать кого-нибудь из Red Pack, но не самое попсовое. Red Pack, друзья, так называлось объединение трех великих музыкантов, которое было придумано в Лас-Вегасе в 60-х. Это был Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис-младший. Поэтому я вообще никогда от людей не слышал, чтобы кто-то знал, кто такие Red Pack. Так что это очень-очень приятно. Надеюсь, что в этот часик залезет. Я надеюсь, что залезет. Ну и, конечно, вот мне уже пишут, а моя песенка будет? Ну, конечно, будет, если я зачитал в эфире. Будет Света. Ну что ж вы, какие все нетерпеливые, друзья. Нужно быть терпеливым в этой жизни.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вынужден сообщить, что мы по песням больше не влезем в этом часе, да, плейлист мы составили с вами до конца часа. А вот как раз приветик прилетел, интересно. Здравствуйте! Передайте привет Диме Венскому и песенку попросили от Василисы. Василиса, к сожалению, уже вы не успели немножечко, совсем чуть-чуть. А вот мы уже плейлист забили минут 7 назад. Вот, так что всякое бывает. Но все-таки большой-большой привет Диме Венскому передаю. Юлиана мне еще писала, где? Здравствуйте, любимое радио, всем прекрасного субботнего вечера. Сегодня день уникальный, 3 восьмерки. Да, кстати, слушай... А подождите, а почему восьмерки-то? У нас же 8 августа, 8 число, а год-то 26-й, или я что-то не понимаю. Привет всему Нижнему Услону, у нас тут классно, просит песню поставить «Русская красавица» Ханны, но, к сожалению, Юлиану уже не успеем. Кстати, объясните-ка мне, пожалуйста, почему 3 восьмерки, мне стало интересно.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался, запах.

0: Ginger.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, мне тут объяснили, почему три восьмерки. Я вообще не въехал вот с самого начала. А здесь вообще прям, ну, оказывается, все гораздо проще, чем я думал. Восьмое число. Почему сегодня, вот Юлиана мне писала, я напомню, сегодня уникальный день, три восьмерки. Я думаю, так, 8 августа, ага, все хорошо, а где третья-то восьмерка, 08-08? А оказывается, надо было посчитать 2,6 от 26-го года. Ну, я вам честно скажу, я бы никогда в жизни не догадался. Мне вот Юлиана написала, в августе 26-го года нас ждет особенно энергетически насыщенный день. Представляете, друзья, зеркальная дата сочетает в себе три восьмерки подряд. Неудивительно, что астрологи и нумерологи считают этот день одним из самых сильных в году. Мне кажется, самый сильный день в году – это когда на Новый год приходит двойная зарплата. Вот это действительно самый сильный день в году. Ну, я подозреваю, наверное. У кого так, ставьте лайк, как говорится. Ну ладно, время терять не будем. У нас еще три песенки с вами впереди, друзья. Сейчас «Фактор 2», Аника Долинский и Дин Мартин в завершении часа.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, быстренько попрощаюсь с вами. С вами был Глеб Низовский. Последние 3 часа. До новых встреч. До следующей недели, скорее всего. Всем спасибо за такой теплый, приятный вечер. И увидимся в следующую пятницу. И всем отличного субботнего вечера и хорошее начало. Хорошего. Так, подождите-ка на секундочку. У меня уже язык заплетается, да? Хорошего начала рабочей недели. Вот что я хотел сказать. Все, пока, друзья. До встречи. И заканчиваем, кстати, эфир Дина Мартином для пользователя с именем Рам. Точнее, для нашего слушателя, конечно. Пока.

0: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами. Пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить».

0: Всем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
6: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио.
7: Для детей старше 12 лет.

получается.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами пора в отпуск. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
5: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей –

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.